Главный приз – 1 000 000 рублей. Оставьте заявку и изучите подробности и сроки на сайте трудвсем.ру. Национальные проекты России. 0+.

0: Социальная реклама.
1: Мы не знаем твой плейлист, но сейчас ты услышишь, как звучит профессионалите. Слышишь? Мы собрали все лучшее в профобразовании в одном плейлисте на yaprof.rf. Выбирай колледж, а лучшие работодатели уже ждут твоего выпуска. Профессионалитет. Ты в хорошей компании.
2: Национальные проекты России.
3: 0+.

0: Социальная реклама.
1: Хотите, чтобы ваш старшеклассник учился не для галочки, а для жизни? Профессионалитет поможет получить востребованную специальность и трудоустроиться. Лучшие работодатели уже ждут наших выпускников, которые умеют и думать, и делать. Выбирайте колледж на yaprof.rf. Профессионалитет. Ты в хорошей компании. Национальные проекты России. 0+.

Докажи, что ты не просто успешный агроном, не просто отличный сварщик или талантливый повар. Ты мастер на миллион. Прими участие во всероссийском конкурсе профессионалов «Лучший по профессии» и выиграй миллион рублей за свое мастерство. Оставь заявку и изучи подробности и сроки на сайте трудвсем.ру. Национальные проекты России. 0+.

0: Социальная реклама.
1: Мы не знаем твой плейлист, но сейчас ты услышишь, как звучит профессионалитет. Слышишь? Мы собрали все лучшее в профобразовании в одном плейлисте на yaprof.rf. Выбирай колледж, а лучшие работодатели уже ждут твоего выпуска. Профессионалитет. Ты в хорошей компании.
2: Национальные проекты России. 0+.

0: Социальная реклама.
1: Работаете с лучшими специалистами? Они прославят вашу компанию на всю страну. Гордитесь своими сотрудниками. Поддержите их участие во всероссийском конкурсе профессионального мастерства «Лучший по профессии». Главный приз – 1 000 000 рублей. Оставьте заявку и изучите подробности и сроки на сайте трудвсем.ру. Национальные проекты России. 0+.

0: Социальная реклама.
1: Хотите, чтобы ваш старшеклассник учился не для галочки, а для жизни? Профессионалитет поможет получить востребованную специальность и трудоустроиться. Лучшие работодатели уже ждут наших выпускников, которые умеют и думать, и делать. Выбирайте колледж на yaprof.rf. Профессионалитет. Ты в хорошей компании. Национальные проекты России. 0+.

Социальная реклама. Докажи, что ты не просто успешный агроном, не просто отличный сварщик или талантливый повар. Ты мастер на миллион. Прими участие.

участие во всероссийском конкурсе профессионалов «Лучший по профессии» и выиграй 1 000 000 рублей за свое мастерство. Оставь заявку и изучи подробности и сроки на сайте трудвсем.ру. Национальные проекты России. 0+.

0: Социальная реклама.
1: Работаете с лучшими специалистами? Они прославят вашу компанию на всю страну. Гордитесь своими сотрудниками. Поддержите их участие во всероссийском конкурсе профессионального мастерства «Лучший по профессии». Главный приз – 1 000 000 рублей. Оставьте заявку и изучите подробности и сроки на сайте трудвсем.ру. Национальные проекты России. 0+.

0: Социальная реклама.
1: Мы не знаем твой плейлист, но сейчас ты услышишь, как звучит профессионалитет. Слышишь? Мы собрали все лучшее в профобразовании в одном плейлисте на yaprof.rf. Выбирай колледж, а лучшие работодатели уже ждут твоего выпуска. Профессионалитет. Ты в хорошей компании.
2: Национальные проекты России.
3: 0+.

0: Социальная реклама.
1: Хотите, чтобы ваш старшеклассник учился не для галочки, а для жизни? Профессионалитет поможет получить востребованную специальность и трудоустроиться. Лучшие работодатели уже ждут наших выпускников, которые умеют и думать, и делать. Выбирайте колледж на yaprof.rf. Профессионалитет. Ты в хорошей компании. Национальные проекты России. 0+.

Социальная реклама. Докажи, что ты не просто успешный агроном, не просто отличный сварщик или талантливый повар. Ты мастер на миллион. Прими участие во всероссийском конкурсе профессионалов «Лучший по профессии» и выиграй миллион рублей за свое мастерство. Оставь заявку и изучи подробности и сроки на сайте трудвсем.ру. Национальные проекты России. 0+.

0: Социальная реклама.
1: Работаете с лучшими специалистами? Они прославят вашу компанию на всю страну. Гордитесь своими сотрудниками. Поддержите их участие во всероссийском конкурсе профессионального мастерства «Лучший по профессии». Главный приз – 1 000 000 рублей. Оставьте заявку и изучите подробности и сроки на сайте трудвсем.ру. Национальные проекты России. 0+.

0: Радио «Грозный». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ТУ 23098 от 25 апреля 2014 года. Выдано Управлением Роскомнадзора по Чеченской Республике.
1: Для детей старше 12 лет.

0: Реклама.
1: Со скоростью света в гемотест падает цена на проверку печени и почек. Ловите космическую скидку до 24 мая. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Окунитесь в атмосферу вкуса и уюта в новом ресторане «Сети Париж». Мы открылись в самой удобной локации для гостей и жителей города Аргун. Сеть ресторанов «Париж» уже много лет является частью семейного отдыха и дружеской атмосферы. Здесь можно провести банкет и различные торжества. Мы знаем, чем вас порадовать, и готовы предложить вам самые вкусные блюда европейской и национальной кухни. Также в Париже представлены легендарные десерты, покорившие сердца миллионов сладкоежек. Ресторан-кондитерская «Париж», город Аргун, улица Тельмана, 6.
3: Потерял покой и сон? Приставы деньги списали со счета. Оформи банкротство в Юрискон. Ваши проблемы – наша работа. Агентство правовой поддержки Юрискон поможет оформить банкротство в рассрочку. Опытные юристы, прозрачные условия, консультация бесплатна. Юрискон. Заставим закон работать на вас. Грозный, Трошево 7, третий этаж, офис 9. Телефон 8 929 899 76 76.

0: Тейком. Хотите комфортные и надежные такси в Чеченской Республике? Теперь есть Smart Taxi. Скачивайте приложение сейчас. Введите промокод SMART и получите 100% возврат стоимости вашей первой поездки на бонусный счет. Оплачивайте бонусными баллами последующие заказы. 8-938-895-09-95. Smart Taxi. Комфорт и надежность в каждом километре.
1: Информационный сервис. Услуги оказываются перевозчиками. Общество с ограниченной ответственностью Smart Trans Taxi. ОГРН 124-230-2188. Чеченская Республика, Грузинский район, СП Первомайская, станица Первомайская.
2: Телефон рекламной службы 29 64 66.

0: Реклама.
1: Хан Плаза – элитный мебельный салон, в котором можно приобрести премиальную мебель и люстры с гарантией качества, высокий уровень сервиса, бесплатная доставка, подарки, беспроцентная рассрочка и многое другое. Наши магазины находятся в Старых Атагах, Шали и в столице республики по улице Сайханова, 131D. Приезжайте и звоните по телефону 8-928-777-7036. И мы все расскажем. Хан Плаза. Ваш безупречный стиль.
2: Окунитесь в атмосферу вкуса и уюта в новом ресторане «Сети Париж». Мы открылись в самой удобной локации для гостей и жителей города Аргун. Сеть ресторанов «Париж» уже много лет является частью семейного отдыха и дружеской атмосферы. Здесь можно провести банкет и различные торжества. Мы знаем, чем вас порадовать, и готовы предложить вам самые вкусные блюда европейской и национальной кухни. Также в Париже представлены легендарные десерты, покорившие сердца миллионов сладкоежек. Ресторан-кондитерская «Париж», город Аргун, улица Тельмана, 6.
3: Внимание! Toyota Service Goyty сохранил для клиентов минимальные цены на оригинальные масла, запчасти и услуги. У нас прямые поставки из Японии. Диагностика и чип-тюнинг на любые иномарки и коммерческий транспорт, которые поддерживают прошивку ЭБУ. Toyota Service Goyty. 8-928-003-2266. 8-928-003-2266.
4: Мечтаешь сесть за руль? Автошкола «Автодом» – это возможность онлайн-обучения теоретического материала в любое удобное для вас время и удобный график практических занятий по вождению автомобиля. Наши учебные классы расположены во многих городах и районах республики. Телефон 928-024-95-95. 928-024-95-95.
5: Стройцентр «Идеал» поздравляет всех мусульман с наступающим праздником Курбан-Байрам. И в честь праздника объявляет большие скидки с 16 мая по 7 июня. В наличии все для ремонта. Двери, плитка, ламинат, сантехника и другие материалы. Доставка по всей России. Рассрочка без банка и первого взноса. Быстрое онлайн-оформление и бесплатная консультация. Звоните 8-800-600-95-95.
6: Спешите! Спортивный супермаркет «Чемпион» проводит ликвидацию прошлогодней коллекции одежды и обуви со скидкой от 30 до 70%, а также предлагает стильную новую весеннюю коллекцию «Весна-2026». Наши адреса – город Грозный, улица Жуковского, 24, торговый центр «Беркут», 15-й модуль, и город Гудермес, торговый центр «Мега-Сити».
7: Устали от посредников и переплат при заказе из Китая? China Shop – это прямой доступ к китайским фабрикам и рынкам. Мы берем на себя все заботы – поиск, выкуп, быструю доставку и несем полную ответственность за груз. Экономьте время и деньги, получайте лучшие цены и качественный товар. China Shop – ваш надежный партнер в бизнесе. Звоните 8-928-300-3020. 8-928-300-3020.
8: Торговая компания «Музеев» объявляет грандиозную весеннюю акцию. Каждый ваш чек от 50 тысяч рублей – это не просто покупка, а участие в розыгрыше. В призовом фонде 100 единиц бытовой техники, 5 смартфонов iPhone 17 и главный приз – кроссовер Havail Pro H3. И еще, до окончания акции вы получаете качественные товары со скидкой до 70%, бесплатную доставку по всему Северному Кавказу и выгодную рассрочку. Подведение итогов пройдет 31 мая в компании «Музаев». Успейте стать обладателем главного приза. Наш адрес – село Беркут-Юрт, в сторону Петропавловского шоссе. 928-888-22-28.
9: Телефон рекламной службы 29-64-66.

0: Реклама.
1: Со скоростью света в гемотест падает цена на проверку печени и почек. Ловите космическую скидку до 24 мая. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Хан Плаза – элитный мебельный салон, в котором можно приобрести премиальную мебель и люстры с гарантией качества, высокий уровень сервиса, бесплатная доставка, подарки, беспроцентная рассрочка и многое другое. Наши магазины находятся в Старых Атагах, Шали и в столице республики по улице Сайханова, 131Д. Приезжайте и звоните по телефону 8-928-777-7036. И мы все расскажем. Хан Плаза. Ваш безупречный стиль.
3: Окунитесь в атмосферу вкуса и уюта в новом ресторане «Сети Париж». Мы открылись в самой удобной локации для гостей и жителей города Аргун. Сеть ресторанов «Париж» уже много лет является частью семейного отдыха и дружеской атмосферы. Здесь можно провести банкет и различные торжества. Мы знаем, чем вас порадовать, и готовы предложить вам самые вкусные блюда европейской и национальной кухни. Также в Париже представлены легендарные десерты, покорившие сердца миллионов сладкоежек. Ресторан-кондитерская «Париж», город Аргун, улица Тельмана, 6.
4: Со 2 по 4 июня в Грозном. Ежегодные выставки. Чеченстрой-экспо и мебель и интерьер. Известные бренды, крупные компании представят актуальные решения в строительстве и мебельной сфере. В деловой программе «Форум дизайн интерьера» Актив-экспо приглашает к участию в масштабном событии. 2 выставки. Чеченстрой-экспо и мебель и интерьер на одной площадке. В Грозном. Крытом футбольном манеже. Улица Льва Яшина, 19. Только 3 дня. Со 2 по 4 июня. Подробная информация на сайте организатора. Экспогрозный.ру.
5: В магазине «Бааев» роскошные люстры и стильная мебель от производителей Казахстана, Турции, России и Китая в рассрочку без банка. Если не нашли подходящий вариант, изготовим мебель по вашему проекту. Гарантируем высочайшее качество благодаря собственному производству и мастерам из Турции. А еще с каждой покупкой вы получаете шанс выиграть в розыгрыше автомобиль «Чанган», путевку на «Умру» или другие ценные призы. Посетите наши салоны по адресам. Трасса Грозный Аргун, улица Торговая, дом 15, телефон 8-938-300-05-47 и город Курчелой, проспект Ахмад Хаджи Кадырова, 11А, телефон 8-928-024-44-90. Создайте уют в своем доме с Бааев. Глазная клиника «Орион». Диагностика экспертного уровня. Хирургия премиального класса. Бесшовное удаление катаракты. Имплантация высокотехнологичных хрусталиков, позволяющих избавиться от очков навсегда. Лечение диабета глаза с лазер-коагуляцией и анти-VEGF-терапией. Консультации высококвалифицированных офтальмологов из других регионов страны. Профессиональный подбор очков и контактных линз. Наши адреса. Город Грозный, улица 8 марта, 15А и улица имени Гикало, 1. Подробности на сайте orionclinic.ru. Глазная клиника «Орион». Взгляд в будущее.
6: Стройцентр «Идеал» поздравляет всех мусульман с наступающим праздником Курбан-Байрам. И в честь праздника объявляет большие скидки с 16 мая по 7 июня. В наличии все для ремонта. Двери, плитка, ламинат, сантехника и другие материалы. Доставка по всей России, рассрочка без банка и первого взноса, быстрое онлайн-оформление и бесплатная консультация. Звоните 8 800 695 95.
5: Уважаемые жители Чеченской Республики, компания «Татаев» приглашает вас в удивительный мир строительства и интерьера. Более 100 тысяч наименований товаров из 20 стран мира. Все для дома, ремонта и уюта по самым выгодным ценам.
7: Хотите построить дом, обновить квартиру или просто сделать ремонт с выгодой? Приходите в «Татаев». Здесь вас всегда ждут низкие цены и большой выбор.
5: «Татаев» всегда ближе к вам.
8: Телефон рекламной службы 29 64 66.

0: Реклама.
1: Хан Плаза – элитный мебельный салон, в котором можно приобрести премиальную мебель и люстры с гарантией качества, высокий уровень сервиса, бесплатная доставка, подарки, беспроцентная рассрочка и многое другое. Наши магазины находятся в Старых Атагах, Шали и в столице республики по улице Сайханова, 131Д. Приезжайте и звоните по телефону 8-928-777-7036. И мы все расскажем. Хан Плаза. Ваш безупречный стиль. Компания «Вершина». Все для автосервиса. Подъемники, шиномонтажное оборудование, специнструмент. Огромный выбор в наличии и под заказ. Открываете СТО? Поможем с подбором и установкой оборудования. Оплата любая. Наличный, безнал, с НДС. Доставка по всей республике. Ждем вас по адресу: трасса Грозный Аргун, 5 километр. Звоните 8-938-300-3030 и 8-938-989-4040. «Вершина». Все, что нужно автосервису.
2: Окунитесь в атмосферу вкуса и уюта в новом ресторане «Сити Париж». Мы открылись в самой удобной локации для гостей и жителей города Аргун. Сеть ресторанов «Париж» уже много лет является частью семейного отдыха и дружеской атмосферы. Здесь можно провести банкет и различные торжества. Мы знаем, чем вас порадовать, и готовы предложить вам самые вкусные блюда европейской и национальной кухни. Также в Париже представлены легендарные десерты, покорившие сердца миллионов сладкоежек. Ресторан-кондитерская «Париж», город Аргун, улица Тельмана, 6.
3: Стройцентр «Идеал» поздравляет всех мусульман с наступающим праздником Курбан-Байрам. И в честь праздника объявляет большие скидки с 16 мая по 7 июня. В наличии все для ремонта: двери, плитка, ламинат, сантехника и другие материалы. Доставка по всей России, рассрочка без банка и первого взноса, быстрое онлайн-оформление и бесплатная консультация. Звоните 8 800 600 95 95.
4: Со 2 по 4 июня в Грозном ежегодные выставки «Чеченстрой-экспо» и «Мебель и интерьер». Известные бренды, крупные компании представят актуальные решения в строительстве и мебельной сфере. В деловой программе «Форум дизайн интерьера» «Актив-экспо» приглашает к участию в масштабном событии. Две выставки «Чеченстрой-экспо» и «Мебель и интерьер» на одной площадке в Грозном, крытом футбольном манеже, улица Льва Яшина, 19. Только 3 дня, со 2 по 4 июня. Подробная информация на сайте организатора expogrozny.ru.
5: Суд вызывают.
6: Наследство не можем поделить.
5: У нас сделка крупная намечается.
7: Расскажите о своих проблемах на бесплатной консультации, и мы предложим законное решение. Агентство правовой поддержки «Юрискон». Комплексные юридические услуги под ключ. Личный подход и конфиденциальность гарантируем. «Юрискон». Заставим закон работать на вас. Грозный. Трошева 7. Третий этаж, офис 9. Телефон 8-929-899-76-76.
8: Устали от посредников и переплат при заказе из Китая? China Shop – это прямой доступ к китайским фабрикам и рынкам. Мы берем на себя все заботы: поиск, выкуп, быструю доставку и несем полную ответственность за груз. Экономьте время и деньги, получайте лучшие цены и качественный товар. China Shop – ваш надежный партнер в бизнесе. Звоните 8-928-300-3020. 8-928-300-3020.
9: Компания «Импульс». Более 10 лет создаем качественную корпусную мебель. Нас знают в Чеченской Республике и далеко за ее пределами. Сотни довольных клиентов – это ваша заслуга. Команда «Импульса». От руководителей до сборщиков. Вы лучшие в своем деле. Спасибо, что держите наше имя на высоте. Мы гордимся вами. «Импульс». Мебель, которая вдохновляет.
10: Телефон рекламной службы 29 64 66.

0: Реклама. Окунитесь в атмосферу вкуса и уюта в новом ресторане «Сети Париж». Мы открылись в самой удобной локации для гостей и жителей города Аргун. Сеть ресторанов «Париж» уже много лет является частью семейного отдыха и дружеской атмосферы. Здесь можно провести банкет и различные торжества. Мы знаем, чем вас порадовать, и готовы предложить вам самые вкусные блюда европейской и национальной кухни. Также в Париже представлены легендарные десерты, покорившие сердца миллионов сладкоежек. Ресторан-кондитерская «Париж», город Аргун, улица Тельмана, 6.
1: Восстановите красоту и густоту ваших волос с клиникой iMed. В нашей клинике принимает Угур Еву

0: из Турции. Лучший специалист по трансплантации волос 2023 года. Современные технологии и опыт наших врачей – это ваша уверенность в результате. Запишитесь на бесплатную консультацию по телефону 8 800 333 28 98.
1: Ассаламу алейкум! Хотите комфортные и надежные такси в Чеченской Республике? Теперь есть Smart Taxi. Скачивайте приложение сейчас, введите промокод SMART и получите 100% возврат стоимости вашей первой поездки на бонусный счет. Оплачивайте бонусными баллами последующие заказы. 8 938 895 0995. Smart Taxi. Комфорт и надежность в каждом километре.
2: Информационный сервис. Услуги оказываются перевозчиками. Общество с ограниченной ответственностью Smart Trans Taxi. ОГРН 124-230-2188. Чеченская Республика, Грозненский район, СП Первомайская, станица Первомайская.
3: Телефон рекламной службы 29 64 66.

pole mäeti.

0: Реклама.
1: Хан Плаза – элитный мебельный салон, в котором можно приобрести премиальную мебель и люстры с гарантией качества, высокий уровень сервиса, бесплатная доставка, подарки, беспроцентная рассрочка и многое другое. Наши магазины находятся в Старых Атагах, Шали и в столице республики по улице Сайханова, 131D. Приезжайте и звоните по телефону 8-928-777-7036. И мы все расскажем. Хан Плаза. Ваш безупречный стиль.
2: Окунитесь в атмосферу вкуса и уюта в новом ресторане «Сити Париж». Мы открылись в самой удобной локации для гостей и жителей города Аргун. Сеть ресторанов «Париж» уже много лет является частью семейного отдыха и дружеской атмосферы. Здесь можно провести банкет и различные торжества. Мы знаем, чем вас порадовать, и готовы предложить вам самые вкусные блюда европейской и национальной кухни. Также в Париже представлены легендарные десерты, покорившие сердца миллионов сладкоежек. Ресторан-кондитерская «Париж», город Аргун, улица Тельмана, 6.
3: Торговая компания «Музеев» объявляет грандиозную весеннюю акцию. Каждый ваш чек от 50 тысяч рублей – это не просто покупка, а участие в розыгрыше. В призовом фонде 100 единиц бытовой техники, 5 смартфонов iPhone 17 и главный приз – кроссовер Havail Pro H3. И еще, до окончания акции вы получаете качественные товары со скидкой до 70%, бесплатную доставку по всему Северному Кавказу и выгодную рассрочку. Подведение итогов пройдет 31 мая в компании «Музаев». Успейте стать обладателем главного приза. Наш адрес: село Беркат-Юрт, в сторону Петропавловского шоссе, 928-888-22-28.
1: Центр восточной и европейской медицины «Элитель». Это целая система от остеопатии и иглоукалывания до герудотерапии, лечения пиявками, апитерапии, лечения пчелами, инфузионной терапии, самые лучшие капельницы и высококачественных корейских БАДов. Особое внимание мы уделяем помощи детям с ДЦП и РАС. Опытные врачи, чистые препараты, синтез двух медицинских традиций. Это наша формула помощи. Лучший подарок – забота о здоровье. Подарочный сертификат от Центра восточной и европейской медицины «Элитель» – это ваше внимание, любовь и реальная забота о здоровье того, кто вам дорог. Для мамы, для супруга, для лучшего друга вы можете приобрести сертификат на любую сумму или процедуру. Консультация для детей с особенностями развития бесплатна. Ждем вас. Грозный, улица Абузара Айдамирова, 81. Телефон для записи 928-738-1777.
4: Уважаемые жители Чеченской Республики, компания «Татаев» приглашает вас в удивительный мир строительства и интерьера. Более 100 тысяч наименований товаров из 20 стран мира. Все для дома, ремонта и уюта по самым выгодным ценам.
5: Хотите построить дом, обновить квартиру или просто сделать ремонт с выгодой? Приходите в «Татаев». Здесь вас всегда ждут низкие цены и большой выбор.
4: «Татаев» всегда ближе к вам.
6: Телефон рекламной службы 29 64 66.

0: Реклама.
1: Хан Плаза – элитный мебельный салон, в котором можно приобрести премиальную мебель и люстры с гарантией качества, высокий уровень сервиса, бесплатная доставка, подарки, беспроцентная рассрочка и многое другое. Наши магазины находятся в Старых Атагах, Шали и в столице республики по улице Сайханова, 131Д. Приезжайте и звоните по телефону 8-928-777-7036. И мы все расскажем. Хан Плаза. Ваш безупречный стиль.
0: Окунитесь в атмосферу вкуса и уюта в новом ресторане «Сети Париж». Мы открылись в самой удобной локации для гостей и жителей города Аргун. Сеть ресторанов «Париж» уже много лет является частью семейного отдыха и дружеской атмосферы. Здесь можно провести банкет и различные торжества. Мы знаем, чем вас порадовать, и готовы предложить вам самые вкусные блюда европейской и национальной кухни. Также в Париже представлены легендарные десерты, покорившие сердца миллионов сладкоежек. Ресторан-кондитерская «Париж», город Аргун, улица Тельмана, 6.
2: Со 2 по 4 июня в Грозном ежегодные выставки «Чеченстрой-экспо» и «Мебель и интерьер». Известные бренды, крупные компании представят актуальные решения в строительстве и мебельной сфере. В деловой программе «Форум дизайн интерьера» «Актив-экспо» приглашает к участию в масштабном событии. Две выставки «Чеченстрой-экспо» и «Мебель и интерьер» на одной площадке в Грозном, крытом футбольном манеже, улица Льва Яшина, 19. Только 3 дня, со 2 по 4 июня. Подробная информация на сайте организатора «Экспогрозный.ру».
3: Спешите! Спортивный супермаркет «Чемпион» проводит ликвидацию прошлогодней коллекции одежды и обуви со скидкой от 30 до 70%, а также предлагает стильную новую весеннюю коллекцию «Весна-2026». Наши адреса – город Грозный, улица Жуковского, 24, торговый центр «Беркут», 15-й модуль, и город Гудермес, торговый центр «Мега-Сити».
4: Торговая компания «Музеев» объявляет грандиозную весеннюю акцию. Каждый ваш чек от 50 тысяч рублей – это не просто покупка, а участие в розыгрыше.

0: выигрыше в призовом фонде. 100 единиц бытовой техники, 5 смартфонов iPhone 17 и главный приз – кроссовер Havail Pro H3. И еще, до окончания акции вы получаете качественные товары со скидкой до 70%, бесплатную доставку по всему Северному Кавказу и выгодную рассрочку. Подведение итогов пройдет 31 мая в компании «Музаев». Успейте стать обладателем главного приза. Наш адрес – село Беркат-Юрт в сторону Петропавловского шоссе. 928-888-22-28.
1: Телефон рекламной службы 29-64-66.

0: Реклама.
1: Окунитесь в атмосферу вкуса и уюта в новом ресторане «Сети Париж». Мы открылись в самой удобной локации для гостей и жителей города Аргун. Сеть ресторанов «Париж» уже много лет является частью семейного отдыха и дружеской атмосферы. Здесь можно провести банкет и различные торжества. Мы знаем, чем вас порадовать, и готовы предложить вам самые вкусные блюда европейской и национальной кухни. Также в Париже представлены легендарные десерты, покорившие сердца миллионов сладкоежек. Ресторан-кондитерская «Париж», город Аргун, улица Тельмана, 6.
2: Компания «Вершина». Все для автосервиса. Подъемники, шиномонтажное оборудование, специнструмент. Огромный выбор в наличии и под заказ. Открываете СТО? Поможем с подбором и установкой оборудования. Оплата любая. Наличный, безнал, с НДС. Доставка по всей республике. Ждем вас по адресу. Трасса Грозный Аргун, 5 километр. Звоните 8-938-300-3030 и 8-938-989-4040. «Вершина». Все, что нужно автосервису.
3: Компания «Импульс». Более 10 лет создаем качественную корпусную мебель. Нас знают в Чеченской Республике и далеко за ее пределами. Сотни довольных клиентов – это ваша заслуга. Команда «Импульса». От руководителей до сборщиков. Вы лучшие в своем деле. Спасибо, что держите наше имя на высоте. Мы гордимся вами. «Импульс». Мебель, которая вдохновляет.
4: Уважаемые жители Чеченской Республики, компания «Татаев» приглашает вас в удивительный мир строительства и интерьера. Более 100 тысяч наименований товаров из 20 стран мира. Все для дома, ремонта и уюта по самым выгодным ценам.
5: Хотите построить дом, обновить квартиру или просто сделать ремонт с выгодой? Приходите в «Татаев». Здесь вас всегда ждут низкие цены и большой выбор.
4: «Татаев» всегда ближе к вам.
6: Ассалам алейкум! Хотите комфортные и надежные такси в Чеченской Республике? Теперь есть Smart Taxi. Скачивайте приложение сейчас, введите промокод SMART и получите 100% возврат стоимости вашей первой поездки на бонусный счет. Оплачивайте бонусными баллами последующие заказы. 8-938-895-09-95. Smart Taxi. Комфорт и надежность в каждом километре.
7: Информационный сервис. Услуги оказываются перевозчиками. Общество с ограниченной ответственностью «Смарт Транс Такси». ОГРН 124-230-2188. Чеченская Республика, Грозненский район, СП Первомайская, станица Первомайская.
8: Телефон рекламной службы 29-64-66.

0: Радио «Грозный».
1: Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ТУ 2030-98 от 25 апреля 2014 года. Выдано Управлением Роскомнадзора по Чеченской Республике.
2: Для детей старше 12 лет.
0: Новости.
3: Маршал Душегла Дуалыш Керлнышк. Президент России Турполхоч Кадыров Амат Хажи Куздгэ Пхит Шокачан Лерин мероприятий Даяхна в культуре сфере Белхлой Йокчи делегации с Москва. Нухчи культура гыл кашла мастыш духарш, пхигаш, кыдукка вэй комхтырг доуз эттугылы цигарч бахархой. Мероприятие ваушых тюгнергер сел жали мэри, нухчи республики культуре министерства. России президент Волчар, нухчи республики Векалалу, Гайдар Царах Бери библиотеку Одарц. Мероприятие югдоуш Даяхн Йол Байгы Гахум наш ярих угаузали класс шейн хасхет хилар хаэтин бэрэш. Нохчи истангаш мух до гайтир гаузан чаш царн. Сёлжали мэри культуре департамент Белхлоша хаусар хошн кечинир дин концертни программа. Цянкэтар дерзош библиотекина сёлжала ар юл юл нохчи матта книг шилы вай агону мероприятий дэкш хошн. Ишта саугч дина Москва мэри культуре департаментан. Нохчи дэчк пондар истанг. Москва бахар хош хаэтин шейн бог театром бинхилар мероприятис. Нохчи делегации дэк шошна дипломаш баркалли кейхташ дэлла гайдар царахчу бери библиотеки кюгалу. Мероприятие кюарт алшуэр Россия камни ламаст шдоузитар камни барт чахбар. Казаня Даянчу форум яғы злой республики президент Кайқырс Дағлясна Кадырова Зарган. Форум майднышка изы хиллы ғы злой республики вице-премьера Цфазлеева Лейла Ацан. Ишта форум ғурышка Татарстан президента Цминниханов Рустам Цацан Кейтар хиллы цюн. Хайшна баркалы әлі Кадыров Рамзане маршал Дақа Чорт Эділін Мининхановс. Белгалда дес чин республика нюқа доттығылли юғметкіш хиллар халық дүйінса. Форум юғдоғыш Даяна культури, спорт программа мод гейтер дюнень югаргалы концерт зудрихижем цейолчу трек гурышка даянчу исламский гала мероприятия хилы Кадырова Зарган кёрт хиламбар халял бизнес вумена халял чарити вумен номинацишка Зубейда бин Халид царах дюнень югар соғдылар гона остали дадуолураш коч даря бусалба бизнес мехал чияр журя доқуда лацарна халял бизнес вумен номинация толым бяқын Кадырова Зарган дагдайд жай на предприятии Куэлнек Кадырова Зарган хилар вай махка угре бокка фермерски бахан буиз. Йот чхэна дюнен югар тэгэн нецу и бахан бэккэн хилар билгалдин мероприятия. Татарстане Даянчу России исламский дюнек Казань Цайолчу дюнень горч форуме отгарар чара да лучхылла бар изерстык. Цар нюкахылла Нохчи Республикер делегации. Мероприятие югдох штабянчу гайтами хайжна Нохчи Республики Мехгдеуэнч Кадырова Зарган, правительство председателя заместитель Нохчи Республики Ком политики Архар Зайни Зорбна Хами министр Дудаев Ахмад, Нохчи Республики транспорта Зайна цифровой кыра министр Черхигов Адам. Пачхалк регионе промышленный предприятие. Киамыш Гойч экспозиции хилла тега. Форум кюарт хиллам России исламский дюнец эйлу стратегия хежима кит шуэр. Эхшоду югмет кшчагиеш, югар проект шкочиеш болх беш бол. России исламский пачалки югмет кш югарчу мехалли бухсан эл йол темьер ятре енерг. Байсов политик югарали гуллаху дина институте кюгалху хилла кит шуэня дагулуч. Студия Айр Абдулмуслимова Саннет. Адик Йойл Шумахкой. Марш Айл.
4: أنتم هكذا دائما تهتمون بالأولاد وتهملون الفتيات. مجرد كلام. وإلا كيف تفسر لي أن تنظم الأبيات للأولاد دونك؟

Уважаемые слушатели, если вы заметили в небе беспилотный летательный аппарат, обязательно сообщите об этом по номеру 112. Проявите гражданскую сознательность.

0: Реклама.
1: Окунитесь в атмосферу вкуса и уюта в новом ресторане «Сити Париж». Мы открылись в самой удобной локации для гостей и жителей города Аргун. Сеть ресторанов «Париж» уже много лет является частью семейного отдыха и дружеской атмосферы. Здесь можно провести банкет и различные торжества. Мы знаем, чем вас порадовать и готовы предложить вам самые вкусные блюда европейской и национальной кухни. Также в Париже представлены легендарные десерты, покорившие сердца миллионов сладкоежек. Ресторан-кондитерская «Париж», город Аргун, улица Тельмана, 6.
2: Со 2 по 4 июня в Грозном. Ежегодные выставки. Чеченстрой-экспо и мебель и интерьер. Известные бренды, крупные компании представят актуальные решения в строительстве и мебельной сфере. В деловой программе «Форум дизайн интерьера» Актив-экспо приглашает к участию в масштабном событии. 2 выставки. Чеченстрой-экспо и мебель и интерьер на одной площадке. В Грозном. Крытом футбольном манеже. Улица Льва Яшина, 19. Только 3 дня. Со 2 по 4 июня. Подробная информация на сайте организатора. Экспогрозный.ру.
3: Потерял покой и сон? Приставы деньги списали со счета. Оформи банкротство в Юрискон. Ваши проблемы – наша работа. Агентство правовой поддержки Юрискон поможет оформить банкротство в рассрочку. Опытные юристы, прозрачные условия, консультация бесплатна. Юрискон. Заставим закон работать на вас. Грозный, Трошево 7, 3 этаж, офис 9. Телефон 8-929-899-76-76.
4: Стройцентр «Идеал» поздравляет всех мусульман с наступающим праздником Курбан-Байрам. И в честь праздника объявляет большие скидки с 16 мая по 7 июня. В наличии все для ремонта. Двери, плитка, ламинат, сантехника и другие материалы. Доставка по всей России. Рассрочка без банка и первого взноса. Быстрое онлайн-оформление и бесплатная консультация. Звоните 8 800 600 95 95.
5: Устали от посредников и переплат при заказе из Китая? China Shop – это прямой доступ к китайским фабрикам и рынкам. Мы берем на себя все заботы – поиск, выкуп, быструю доставку и несем полную ответственность за груз. Экономьте время и деньги, получайте лучшие цены и качественный товар. China Shop – ваш надежный партнер в бизнесе. Звоните 8 928 30 3020. 8 928 30 3020. В магазине «Бааев» роскошные люстры и стильная мебель от производителей Казахстана, Турции, России и Китая в рассрочку без банка. Если не нашли подходящий вариант, изготовим мебель по вашему проекту. Гарантируем высочайшее качество благодаря собственному производству и мастерам из Турции. А еще с каждой покупкой вы получаете шанс выиграть в розыгрыше автомобиль «Чанган», путевку на «Умру» или другие ценные призы. Посетите наши салоны по адресам: трасса Грозный Аргун, улица Торговая, дом 15, телефон 8-938-300-05-47, и город Курчелой, проспект Ахмад Хаджи Кадырова, 11А, телефон 8-928-024-44-90. Создайте уют в своем доме с «Бааев».
6: Уважаемые жители Чеченской Республики, компания «Татаев» приглашает вас в удивительный мир строительства и интерьера. Более 100 тысяч наименований товаров из 20 стран мира. Все для

0: дома, ремонта и уюта по самым выгодным ценам.
1: Хотите построить дом, обновить квартиру или просто сделать ремонт с выгодой? Приходите в Татаев. Здесь вас всегда ждут низкие цены и большой выбор.
0: Татаев всегда ближе к вам.
2: Телефон рекламной службы 29 64 66.

0: Реклама.
1: Хан Плаза – элитный мебельный салон, в котором можно приобрести премиальную мебель и люстры с гарантией качества, высокий уровень сервиса, бесплатная доставка, подарки, беспроцентная рассрочка и многое другое. Наши магазины находятся в Старых Атагах, Шали и в столице республики по улице Сайханова, 131Д. Приезжайте и звоните по телефону 8-928-777-7036. И мы все расскажем. Хан Плаза. Ваш безупречный стиль.
2: Окунитесь в атмосферу вкуса и уюта в новом ресторане «Сети Париж». Мы открылись в самой удобной локации для гостей и жителей города Аргун. Сеть ресторанов «Париж» уже много лет является частью семейного отдыха и дружеской атмосферы. Здесь можно провести банкет и различные торжества. Мы знаем, чем вас порадовать, и готовы предложить вам самые вкусные блюда европейской и национальной кухни. Также в Париже представлены легендарные десерты, покорившие сердца миллионов сладкоежек. Ресторан-кондитерская «Париж», город Аргун, улица Тельмана, 6.
1: Центр восточной и европейской медицины «Элитель» – это целая система от остеопатии и иглоукалывания до герудотерапии, лечения пиявками, апитерапии, лечения пчелами, инфузионной терапии, самые лучшие капельницы и высококачественных корейских БАДов. Особое внимание мы уделяем помощи детям с ДЦП и РАС. Опытные врачи, чистые препараты, синтез двух медицинских традиций. Это наша формула помощи. Консультация для детей с особенностями развития бесплатна. Ждем вас. Грозный, улица Абузара Айдамирова, 81. Телефон для записи 928-738-1777.
3: Торговая компания «Музеев» объявляет грандиозную весеннюю акцию. Каждый ваш чек от 50 тысяч рублей – это не просто покупка, а участие в розыгрыше, в призовом фонде, 100 единиц бытовой техники, 5 смартфонов iPhone 17 и главный приз – кроссовер Havail Pro H3. И еще, до окончания акции вы получаете качественные товары со скидкой до 70%, бесплатную доставку по всему Северному Кавказу и выгодную рассрочку. Подведение итогов пройдет 31 мая в компании «Музаев». Успейте стать обладателем главного приза. Наш адрес – село Беркат-Юрт, в сторону Петропавловского шоссе. 928-888-22-28.
4: Глазная клиника «Орион». Диагностика экспертного уровня. Хирургия премиального класса. Бесшовное удаление катаракты. Имплантация высокотехнологичных хрусталиков, позволяющих избавиться от очков навсегда. Лечение диабета глаза с лазер-коагуляцией и анти-ВГФ-терапией. Консультации высококвалифицированных офтальмологов из других регионов страны. Профессиональный подбор очков и контактных линз. Наши адреса. Город Грозный, улица 8 марта, 15А и улица имени Гикало, 1. Подробности на сайте orionclinic.ru. Глазная клиника «Орион». Взгляд в будущее.
5: Телефон рекламной службы 29 64 66.

0: России.
1: Маршал Душегла Дуалыш Керлнышк. Халарч президент России Турпалхоч Кадыров Амад Хажи Куздгэ Пхит Шокачан Лерин мероприятий Даяхна в культуре сфере Белхлой Йохчи делегации с Москва. Нухчи культура гыл кашла мастыш духарш, пхигаш, кайдукка вай комх дергдоуз эту гылы цигарч бахархой. Мероприятие ваушх тюхнергер сюэл жали мэри, нухчи республики культуре министерства. России президент Волчер, нухчи республики Векалалу, Гайдар Царах Бери библиотеку Одарц. Мероприятие юхдоуш Даяхн Йол Бэй Гах хум наш ярих угаузали класс шайн хасхет хилар хайтин береш. Нохчи истангаш мух до гайтир гаузан чаш царн. Сюлжали мэри культуре департамент Белхлоша хаусар хошн кечинир дин концертни программа. Цянкайтар дерзош библиотеки на сюлжала ар юл юл нохчи мата книг шилы вай агону мероприятий дэкш хошн. Ишта саухч дина Москва мэри культуре департаментан. Нохчи дэчк пондар истанг. Москва бахар хош хайтин шайн бог театром бинхилар мероприятий. Нохчи делегации дэк шошна дипломаш баркалли кейхташ дэлла гайдар царахчу бери библиотеки кюгалу. Мероприятие кюарт алшуэр Росси камни ламаст шдоузитар камни барт чахбар. Казаня Даянчу форум ЯГЭЗЛОЙ Республики Президент Кайкарс Даглясна Кадырова Зарган. Форум Майднашка Иза Хилла ГЭЗЛОЙ Республики Вице-премьера Цфазлеева Лейла Ацан. Ишта форум Гурышка Татарстан Президента Цминьханов Рустам Цацан Кайтар Хилла Цюн. Хайшна Баркала Элла Кадыров Рамзане Маршал Дахачорт Эдиллин Мининхановс. Белгалда Дешчин Республика Нюка Дотгалли Югмет Кшхилар Халх Дюнса. Форум Югдош Даяна Культури Спорт программа мод гейтер дюнень угаргалы концерт зудрехижем цейолчу трек гурышка даянчу исламский гала мероприятия хилла кадырова зарган кёрт хиламбар халяль бизнес вумена халяль чарити вумен номинацишка зубейда бин хали царах дюнень угар соғдылар гона остали дадуолураш коч даря бусалба бизнес мейхал чияр журя доқуда лацарна халяль бизнес вумен номинация толым бяхкин кадырова зарган дагдайдж на предприятии Куэлнек Кадырова Зарган Хиларвай Маха Угре Бокка фермерский бахам буиз. Йот чхэна дюнен югартэг нецу и бахам бяхкэн хилар билгалдин мероприятия. Татарстане Даянчу России исламский дюне Казань Цайолчу дюнен югарч форуме Гарарчара Даглоч Хилла Бар Эзерстаг. Царнюка Хилла Нохчи Республикер делегации. Мероприятие югдош Табянчу Гайтами Хайжна Нохчи Республики Мехдевенч Кадырова Зарган. Правительство председателя заместитель Нохчи Республики Ом политики Архат Зайни Зорбна Хами министр Дудаев Ахмад. Нохчи Республики транспорта Зайна цифровой кира министр Черхигов Адам. Пачхалк регионе промышленный предприятий. Киамыш Гойч экспозиции хилла тега. Форум кюарт хиллам Росси исламский дюнец эйлу стратегия хежима кит шуэр. Тхэхшо ду югмет кшчаг еш, югар проект шкоч еш болх беш бол. Росси исламский пачалки югмет кш югар чу мехалли бухсан эл йол темьер етре енерг. Байсов политик югар али гуллаху дина институте кюгалху хилла кит шуэня дагулуч. Кадыров Рамзан царах маршалли дешнаш сэрг дакачина Дудаев Ахмад Цанкетриадина Соухташ, Сёлжгали Эчик Вокзал Бусалбнек Шхошна, Дикхейл Школларн Эл Елла Халяйл Сертификат. Шибайгерг мероприятий Иттан Стратегический Сессии Гайт Маштабяна Форум Югдош Сулсо Кюкшязина, Экономики, Логистики, Культуре Свершка Югмет Кшлилу Бартшдеш. Карарчарат олға даяғна музей бүйсі цейлу елу чу Роси акция шолғшуду из тематики елу. Цу мероприятина шеняш сайылнир Кадыров Ахмад Хажи царах чу силали мемориал комплекс. Ламысташ ғылғаш синмейғылыш лыр ер-ер акций көрт алшу. Вайпачалқа дақай қинчук әмні цаалли шырц йоғуш ер из. Бүйс хайылын санху мемуақ цейл чу гайтамц. Сөлжғалар қолыра лиц иін қиархой белғшдар қиле дехкен. Тигга гаузали класс Даяна Яшуркаев Зилавдис. Ишта хаусархой тергуш ент эйерзинир шейл.

0: Лерчук культуриц ин белглоша, ногчи дохаш скетчдин долчу тайниги гайтма. Мероприятие дэгшхошна, дешерхоша, Росгвардии эшра, хелгра тобно, волшх турнир концерт. Бюсерзош, акции угрежи гарчу дэгшхошн дэлла баркалли кехташ. Студия Айр Абдулмуслимова сэнет, адик йойл шмахкой, марш айл.
1: Yeah.

0: Реклама.
1: Окунитесь в атмосферу вкуса и уюта в новом ресторане «Сити Париж». Мы открылись в самой удобной локации для гостей и жителей города Аргун. Сеть ресторанов «Париж» уже много лет является частью семейного отдыха и дружеской атмосферы. Здесь можно провести банкет и различные торжества. Мы знаем, чем вас порадовать и готовы предложить вам самые вкусные блюда европейской и национальной кухни. Также в Париже представлены легендарные десерты, покорившие сердца миллионов сладкоежек. Ресторан-кондитерская «Париж», город Аргун, улица Тельмана, 6.
2: Компания «Вершина». Все для автосервиса. Подъемники, шиномонтажное оборудование, специнструмент. Огромный выбор в наличии и под заказ. Открываете СТО? Поможем с подбором и установкой оборудования. Оплата любая. Наличный, безнал, с НДС. Доставка по всей республике. Ждем вас по адресу: трасса Грозный Аргун, 5 километр. Звоните 8-938-300-3030 и 8-938-989-4040. «Вершина». Все, что нужно автосервису.
3: Торговая компания «Музеев» объявляет грандиозную весеннюю акцию. Каждый ваш чек от 50 тысяч рублей – это не просто покупка, а участие в розыгрыше. В призовом фонде 100 единиц бытовой техники, 5 смартфонов iPhone 17 и главный приз – кроссовер Havail Pro H3. И еще, до окончания акции вы получаете качественные товары со скидкой до 70%, бесплатную доставку по всему Северному Кавказу и выгодную рассрочку. Подведение итогов пройдет 31 мая в компании «Музаев». Успейте стать обладателем главного приза. Наш адрес: село Беркат-Юрт, в сторону Петропавловского шоссе, 928-888-22-28.
4: Ассалам алейкум! Хотите комфортные и надежные такси в Чеченской Республике? Теперь есть Smart Taxi. Скачивайте приложение сейчас, введите промокод SMART и получите 100% возврат стоимости вашей первой поездки на бонусный счет. Оплачивайте бонусными баллами последующие заказы: 8-938-895-09-95. Smart Taxi. Комфорт и надежность в каждом километре.
5: Информационный сервис. Услуги оказываются перевозчиками. Общество с ограниченной ответственностью «Смарт Транс Такси». ОГРН 124-203-0-21-88. Чеченская Республика, Грузинский район, СП Первомайская, станица Первомайская.
6: Телефон рекламной службы. 29-64-66.

0: Реклама.
1: Окунитесь в атмосферу вкуса и уюта в новом ресторане «Сети Париж». Мы открылись в самой удобной локации для гостей.

0: жителей города Аргун. Сеть ресторанов «Париж» уже много лет является частью семейного отдыха и дружеской атмосферы. Здесь можно провести банкет и различные торжества. Мы знаем, чем вас порадовать и готовы предложить вам самые вкусные блюда европейской и национальной кухни. Также в Париже представлены легендарные десерты, покорившие сердца миллионов сладкоежек. Ресторан-кондитерская «Париж», город Аргун, улица Тельмана, 6.
1: Со 2 по 4 июня в Грозном. Ежегодные выставки. Чеченстрой-экспо и мебель и интерьер. Известные бренды, крупные компании представят актуальные решения в строительстве и мебельной сфере. В деловой программе «Форум дизайн интерьера» Актив-экспо приглашает к участию в масштабном событии. 2 выставки. Чеченстрой-экспо и мебель и интерьер на одной площадке. В Грозном. Крытом футбольном манеже. Улица Льва Яшина, 19. Только 3 дня. Со 2 по 4 июня. Подробная информация на сайте организатора. Экспогрозный.ру.
2: Суд вызывают.
3: Наследство не можем поделить.
2: У нас сделка крупная намечается.
4: Расскажите о своих проблемах на бесплатной консультации, и мы предложим законное решение. Агентство правовой поддержки «Юрискон». Комплексные юридические услуги под ключ. Личный подход и конфиденциальность гарантируем. «Юрискон». Заставим закон работать на вас. Грозный. Трошево 7. Третий этаж, офис 9. Телефон 8-929-799-76-76.
5: Компания «Импульс». Более 10 лет создаем качественную корпусную мебель. Нас знают в Чеченской Республике и далеко за ее пределами. Сотни довольных клиентов – это ваша заслуга. Команда «Импульса». От руководителей до сборщиков. Вы лучшие в своем деле. Спасибо, что держите наше имя на высоте. Мы гордимся вами. «Импульс». Мебель, которая вдохновляет.
6: Хан Плаза – элитный мебельный салон, в котором можно приобрести премиальную мебель и люстры с гарантией качества, высокий уровень сервиса, бесплатная доставка, подарки, беспроцентная рассрочка и многое другое. Наши магазины находятся в Старых Атагах, Шали и в столице республики по улице Сайханова, 131D. Приезжайте и звоните по телефону 8-928-777-7036. И мы все расскажем. Хан Плаза. Ваш безупречный стиль.
7: Стройцентр «Идеал» поздравляет всех мусульман с наступающим праздником Курбан-Байрам. И в честь праздника объявляет большие скидки с 16 мая по 7 июня. В наличии все для ремонта. Двери, плитка, ламинат, сантехника и другие материалы. Доставка по всей России. Рассрочка без банка и первого взноса. Быстрое онлайн-оформление и бесплатная консультация. Звоните 8-800-695-95.
8: Телефон рекламной службы 29 64 66.

0: Социальная реклама.
1: Не все знают, что первый велосипед, изобретенный 190 лет назад, выглядел как современный, только без педалей, а назывался машиной для бега. К сожалению, не все знают, что сегодня велосипед называется транспортным средством, водитель которого обязан соблюдать правила дорожного движения. Двигайтесь навстречу безопасности. Программа «Навстречу безопасности» разработана при поддержке Госавтоинспекции МВД России и Федеральной целевой программы повышения безопасности дорожного движения в 2013-2020 годах.

0: Новости.
1: Маршал Душегла Дуалыш Керлнышк. Халхарч президент России Турпалхоч Кадыров Амат Хажи Куздгэ Пхит Шокачан Лерин мероприятий Даяхна в культуре сфере Белхлой Йокчи делегации с Москва. Нухчи культура гыл кашла мастыш духарш, пхигаш, кайдукка вай комхтырг доуз эту гылы цигарч бахархой. Мероприятий ваушых тюгнергер сюэл жали мэри, нухчи республики культуре министерства. России президент Волчар, нухчи республики Векалалу, Гайдар Царах Бери библиотеку Одарц. Мероприятий югдохш Даяхн Йол Бай Ягах хум наш ярегу гаузали класс шайн хасхет хилар хайтин береш. Нохчи истангаш мух до гайтир гаузан чаш церн. Сёлжали мэри культури департамент Белхлоша хаусархошн кечинир дин концертни программа. Цянкайтар дерзош библиотекина сёлжала ар юл-юл нохчи матта книгшилы вай агону мероприятий дэкшхошн. Ишта саухчдина Москва мэри культури департаментан. Нохчи дэчк пондар истанг. Москва бахар хош хайтин шайн бог театром бинхилар мероприятис. Нохчи делегации дэк шошна дипломаш баркалли кейхташ дэлла гайдарц арахчу бери библиотеки кюгалу. Мероприятие кюарт алшуэр Россия камни ламаст шдоузитар камни барчахбар. Казаня Даянчу форуме Агэзлой республики президент Кайкарс Даглясна Кадырова Зарган. Форум Майднашка Иза Хилла Гэзлой республики вице-премьера Цфазлеева Лейла Ацан. Ишта форум Гурышка Татарстан президента Цминниханов Рустам Цацан Кайтар Хилла Цюн. Хайшна Баркала Элла Кадыров Рамзане маршал Дахачорт Эдиллин Мининханов. Белгалда Дешчин республика Нюка Дуатгалли Югмет Кшхилар Халх Дюнса. Форум Югдош Даяна культури спорт программа мод гейтер дюненю каргалы концерт зудрихежем цейолчу трек гурышка даянчу исламский галам мероприятия хилла кадырова зарган кюрт хиллам бар халял бизнес вумена халял чарити вумен номинацишка зубейда бин халид царах дюненю карсоухтдалар гона остали дадуолураш коч даря бусалба бизнес мехал чияр журя дохуда лацарна халял бизнес вумен номинация толам бяхкин кадырова зарган дагдает же на предприятии Куэлнек Кадырова Зарган Хилар Ваймахка Угре Бокка фермерский бахан буиз. Йот чхэна дюнен югартэг нецу и бахан бяхкэн хилар билгалдин мероприятия. Татарстане Даянчу России исламский дюне Казань Цайолчу дюнени горч форуме Гарарчара Даглочхилла Бар Эзерстаг. Царню Ахилла Нохчи Республикер делегации. Мероприятие Югдох Штабянчу Гайта Мехажна Нохчи Республики Мехдевенч Кадырова Зарган. Правительство председателя заместитель Нохчи Республики Ом Политики Архат Зайни Зорбна Хами Министр Дудаев Ахмад. Нохчи Республики Транспорта Зайна Цифровой Кира Министр Черхигов Адам. Пачхалх регионе промышленный предприятие. Киамош Гойч экспозиции Хиллатига. Форум Кюарт Хиллам России исламский дюнец Эйлу стратегия Хежима Кит Шуэр. Эхшоду югмет кшчагиеш, югар проект шкочиеш болх беш бол. России исламский пачалки югмет кш югарчу мехалли бухсан эл йол темьер ятри енер. Байсов политик югарали гуллаху дина институте кюгалху хилла кит шуэня даглуч. Кадыров Рамзан царах маршалли дешнаш сэрг дакачина Дудаев А. Ахмад Цанкетриадина Соухташ, Сёлжали Эчик Вокзал Бусалбнег Шхошна, Дикхейл Школарн Эл Елла Халяйл Сертификат. Шибайгерг мероприятий Иттан Стратегический Сессии Гайт Маштабяна Форум Югдош Сулсов Кюкшязина, Экономики, Логистики, Культуры Свершка Югмет Кшлилу Бартшдеш. Карарчарат Олгадаяхна музей бюйса цейлу йолу чураси акции шолхшуду из тематики йолу. Цу мероприятий нашеняш Саил Нир Кадыров Ахмад Хажи Царахчу сила ли мемориал комплекс. Ламысташ гылкаш синмехалыш ларьер-ер акции кверт алшу. Вайпачалкай дакайкинчук амни цаалли шарц йогуш ер из. Бюйс хайелин санхо мемуах цейлчу гайтамц. Сёлжгалар колара лиц иин киархой белгшдар киле дехкин. Цигга гаузалли класс Даяна Яшуркаев Зилавдис. Ишта хаусархой тергушин эйерзинер шейларчу культуриц ин белхлоша, нохчи духарш скетчдин долчу тайниги гайтма. Мероприятий дэгшхошна дешархоша Росгвардии эшра хелгра тобну волшх тюрнир концерт. Бюс ерзош акций угре жигарчу дэгшхошн дэлла баркалли кехташ. Студия Айр Абдулмуслимова Саднет. Адик Йойл Шмахкой. Марш Айл.

0: Реклама.
1: Со скоростью света в гемотест падает цена на проверку печени и почек. Ловите космическую скидку до 24 мая. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Окунитесь в атмосферу вкуса и уюта в новом ресторане «Сити Париж». Мы открылись в самой удобной локации для гостей и жителей города Аргун. Сеть ресторанов «Париж» уже много лет является частью семейного отдыха и дружеской атмосферы. Здесь можно провести банкет и различные торжества. Мы знаем, чем вас порадовать, и готовы предложить вам самые вкусные блюда европейской и национальной кухни. Также в Париже представлены легендарные десерты, покорившие сердца миллионов сладкоежек. Ресторан-кондитерская «Париж», город Аргун, улица Тельмана, 6.
3: Компания «Вершина». Все для автосервиса. Подъемники, шиномонтажное оборудование, специнструмент. Огромный выбор в наличии и под заказ. Открываете СТО? Поможем с подбором и установкой оборудования. Оплата любая. Наличный, безнал, с НДС. Доставка по всей республике. Ждем вас по адресу. Трасса Грозный Аргун, 5 километр. Звоните 8-938-300-3030 и 8-938-989-4040. «Вершина». Все, что нужно автосервису.
4: Торговая компания «Музеев» объявляет грандиозную весеннюю акцию. Каждый ваш чек от 50 тысяч рублей – это не просто покупка, а участие в розыгрыше, в призовом фонде. 100 единиц бытовой техники, 5 смартфонов iPhone 17 и главный приз – кроссовер Havail Pro H3. И еще, до окончания акции вы получаете качественные товары со скидкой до 70%, бесплатную доставку по всему Северному Кавказу и выгодную рассрочку. Подведение итогов пройдет 31 мая в компании «Музаев». Успейте стать обладателем главного приза. Наш адрес: село Беркат-Юрт, в сторону Петропавловского шоссе, 928-888-22-28.
5: Компания «Импульс». Более 10 лет создаем качественную корпусную мебель. Нас знают в Чеченской Республике и далеко за ее пределами. Сотни довольных клиентов – это ваша заслуга. Команда «Импульса». От руководителей до сборщиков. Вы лучшие в своем деле. Спасибо, что держите наше имя на высоте. Мы гордимся вами. «Импульс». Мебель, которая вдохновляет.
6: Телефон рекламной службы 29 64 66.

0: «Формула здоровья». Все о здоровье и красоте.
1: Всем доброго дня. Вы слушаете Радио Грозный. В эфире программа «Формула здоровья». Я ее ведущая Милана Гиреева. Сегодня у нас в гостях заведующий отделением скорой медицинской помощи ГБУ имени Хамбиева Мурат Аздемиров. Дедикхыл Машвогыл. Так, Мурат, я предлагаю сразу приступить к нашим вопросам. Первый у нас такой. Расскажите о самых распространенных заболеваниях ЖКТ и о причинах их возникновения.
2: Желудочно-кишечные заболевания, они, конечно, очень распространенные. Самые распространенные из них, как и все знают нас, это язвенные болезни желудка, двенадцатиперстной кишки. Двенадцатиперстная кишка – это начало у нас тонкой кишки. Уже в третьем этапе идет у нас панкреатиты, то есть воспаление поджелудочной железы, и холециститы, то есть воспаление желчного пузыря. Может быть и каменные, может быть и бескаменные холециститы. Но сейчас, в последнее время, последние 5-6 лет, у нас очень распространены язвенные колиты, то есть воспаление слизистой оболочки кишечника. Раньше больше наблюдали синдром разожженного кишечника, а сейчас больше у нас наблюдаются язвенные поражения тонкого и толстого кишечника также, чем проявляется это, что появились новые вирусы поражения кишечной флоры и, конечно же, лекарственными препаратами больше.
1: А с какого возраста могут появиться такие проблемы и много ли среди нашего населения тех, кто страдает от проблем желудочно-кишечного тракта, вот если говорить о статистике?
2: И если мы будем говорить о статистике, конечно же, их нужно разбивать по заболеваниям, потому что примерно язвенными болезнями желудка могут болеть и в подростковом периоде, также и в детском периоде. Но больше, если будем говорить по статистике, они наблюдаются в подростковом периоде, в молодом возрасте. Почему? Потому что это больше связано с стрессовыми ситуациями и неправильным питанием. Но из-за этого оно может наблюдаться в любом возрасте, язвенные болезни. Конечно, если же мы будем говорить про заболевания поджелудочной железы, это больше будет болеть у нас взрослое, да, население, так скажем, больше 30 лет, потому что для этого уже нужно время, чтобы у нас что-то произошло поджелудочной железой.
1: А вот на этой неделе в Чеченской Республике будут проходить профилактические мероприятия, посвященные поддержанию здоровья желудочно-кишечного тракта, скажем так. Какие профилактические мероприятия вы проводите совместно с Министерством здравоохранения нашей республики? И расскажите немного о важности проведения таких мероприятий.
2: Почему важно проведение таких мероприятий? Я считаю, потому что основные заболевания неинфекционные, это они начинаются, так скажем, желудочно-кишечного тракта. Да? Как мы питаемся, как мы двигаемся, потому что движение тоже важное для кишечника, потому что если мы мало будем двигаться, и кишечник будет слабо работать. Естественно, эти мероприятия должны не только во время недели проводиться, нами проводится это ежегодно, ежедневно, потому что мы всегда пациентами общаемся, мы говорим, что образ жизни, питание туда входит в большинстве случаев, да, один из главных факторов этих заболеваний. Из-за этого профилактические мероприятия нами проводятся в поликлиниках, в медучреждениях, проводятся в школах, в больших учреждениях, где есть население, где нужно проводить большое население, где нужно проводить им профилактические разъяснения, что как нужно делать.
1: А вот ранее вы рассказывали о таких заболеваниях, как язва, гастрит, панкреатит. Чем они вообще отличаются друг от друга и чем вот эти заболевания могут быть вызваны?
2: Язва и гастриты – это больше заболевания желудка и двенадцатиперстной кишки. Гастрит именно желудка, дуоденит – это двенадцатиперстной кишки. Язва – это тоже поражение слизистой, но уже более глубокое поражается. А при гастритах поражается верхний слой, так скажем, эрозии, да, появляется. А панкреатит – это уже, как мы сказали, что это заболевание поджелудочной железы. Нам, чтобы было нормальное пищеварение, нужен выделение поджелудочной железой соков, ферментов, то есть для пищеварения обязательно. И, как мы знаем, поджелудочная железа вырабатывает инсулин, да, для сахаросжигания. Так что они отличаются тем, что это совсем другие органы. А как проявляется насчет клинических проявлений, да, этих разница? Разница, конечно же, есть проявление этих клинических проявлений, так-таковых болей, как при панкреатите, боли могут быть очень острые, они могут быть опоясывающего характера, то есть циркулярно полностью верхний отдел живота до спины, а при язвах оно больше будет боли в верхнем отделе живота, ну, скажем, от мочевидного отростка, то есть грудины, и до пупка. В этом периоде будет, да, язвы или двенадцатиперстной кишки, пусть это будут гастриты. Они будут, а так тошноты и рвоты будут проявляться при обеих заболеваниях, конечно же. Но она будет характером болевого синдрома, разница.
1: А когда заболевания желудка или кишечника могут приобрести хроническую форму? Вот, допустим, гастрит, да, я много слышала, что это бактерия. Почему эту бактерию нельзя просто антибиотиками взять и убить?
2: Хеликобактериум пилори, он является в основном, в большинстве случаев, но не всегда, проявлениями этих. В последнее время выявлено очень много бактерий, которые проявляют гастриты, также и язвенные болезни. Конечно же, если мы будем говорить, почему же мы уничтожаем, мы еще не достигли полностью понятия патогенеза, то есть понятия, как это происходит, потому что мы говорим, что язва может произойти и при стрессовых ситуациях, также и при бактериях. Если мы полностью не достигли понятия, почему это происходит, мы не можем полностью с этой проблемой решить. Гастриты, конечно же, могут выйти и в хроническую форму, если мы они могут бессимптомно проходить, если мы дальше будем также питаться, неправильным питанием заниматься, также образ жизни не менять, вредные привычки продолжать, тогда этот гастрит у нас может пройти в хроническую форму. А что такое хроническая форма? Что лечить-то его невозможно, его можно только притупить, улучшить, но не вылечит. Острое, оно вылечивается полностью, да, слово. Вот чем оно отличается. Вроде бы слышно острое плохо, да? Вот так какая разница?
1: А почему острое легче вылечивается?
2: Слово острое, человек заболел остро, и у него есть время быстро, если он, так скажем, прожелудочно-кишечным трактом, если в течение месяца он обратится к врачу и вылечит его, он может полностью вылечиться от этого. Если он будет затягивать, конечно же, оно будет уже поражать еще больше клетки. И тогда уже вылечить будет невозможно, потому что уже то, что поражено, оно уже поражено. Да? То, что уже страдает, да, мы его спасти сможем. Но оно перейдет в любом случае хроническую, потому что оно может потом давать в дальнейшем обострение.
1: Но мне кажется, у большинства, даже среди слушателей найдутся те, которые ни разу никогда в жизни не делали гастроскопию, и вот чисто, чтобы ее не делать, ходят с больным желудком. Вот, так делать не надо, кстати, дорогие наши слушатели. Какие рекомендации по питанию вы обычно даете пациентам с хроническими заболеваниями желудочно-кишечного тракта?
2: Конечно же, скажем так, в общем, это жирное, жареное, острое, в первую очередь. Так, по диетам, по столам, это стол номер один, стол номер пять, в основном по желудочно-кишечным трактам у нас используется. Там у нас ограничение по, смотря какое заболевание, так скажем, панкреатит, мы во время обострения или же острой фазы назначаем полную голодовку пациенту.
1: Бедные пациенты.
2: Да. А если язвенная болезнь, конечно же, это мы проводим сначала обследование, смотрим, где эта язва находится. Вот бывают пациенты, они говорят, что у них они ночью начинает болеть желудок. Да? Бывают пациенты, что после приема пищи через 2 часа или же во время пищи приема начинает. Это зависит, смотря где находится этот пораженный участок, то есть в верхнем отделе живота или же в нижнем отделе живота. Если в нижнем отделе, то будут у пациента голодные боли, то есть ночью будет болеть, да? Из-за этого тоже зависит, какую диету мы будем в данном случае подбирать. Да? То есть дробную несколько раз, или же мы будем его в малом количестве, просто ограничим от пищи, да, некоторых пищ, которые приводят к раздражению кишечника.
1: А какие симптомы могут указывать на то, что у человека есть проблемы с желудком, и вообще могут ли вот вышеперечисленные заболевания протекать бессимптомно?
2: Да, конечно же, могут они протекать бессимптомно. Гастриты хронические, поверхностные, они обычно в большинстве случаев протекают бессимптомно, даже язвы могут протекать бессимптомно. К основным жалобы бывают это изжога, бывает нарушение аппетита, тошнота, может быть и рвота, если есть большое обострение, болевой синдром при, так скажем, больших случаях язвах, гастритах, панкреатитах, также холециститах, это будет у нас болит верхний отдел живота. Разница будет, я сказал, от интенсивности боли и куда он будет иррадировать. Вот такие симптомы, они могут проявиться. Конечно же, если будет уже обострение при язвах, или же также эрозия, может быть и кровь появиться. Кровь, она может быть кофейной гуще желудка, потому что кровь, когда смешивается с соляной кислотой у нас, соком, желудочным соком, то он приобретает цвет кофейной гуще.
1: А как стресс и психоэмоциональное состояние могут вообще в целом повлиять на работу желудка?
2: Именно стрессовые язвы больше описываются в исследованиях больших, потому что у человека, которого никогда в жизни, даже во время его собственного осмотра при желудке не было ничего, оно через месяц-два появляется какая-то язва, и человек отмечал практически во всех случаях, что у него был стресс большой. Как же это происходит? При стрессах у нас нарушается сама работа пищеварения, и вот этот желудочный сок и выработка клетками нашего вот этих рецепторов, он начинает разрушать нашу же слизистую. Он начинает работать против нас, потому что сама работа кишечника, она нарушается, из-за этого происходит неправильное, так скажем, всасывание этих рецепторов, и у нас может появиться за какие-то сутки две стрессовые язвы.
1: А какие профилактические меры, помимо питания и физической активности, вы бы порекомендовали для поддержания здоровья желудка в целом и кишечника?
2: Конечно же, я бы сказал, конечно, питание физическое – это самое первое. Вторые – это стрессовые ситуации не нужно. Если есть какие-то проблемы, то обратиться к психиатру или психологу, смотря кто нужен в данном случае. Потому что если вы будете все это делать, в стресс вести в себе, вы можете, вот в таких случаях вы можете заработать не только сердечно-сосудистые заболевания, но можете и желудочно-кишечным трактом повредить свое. Вот какой профилактика, кроме пищи. Основная профилактика – это есть диета и физнагрузка.
1: Мурат, так как у нас эфирное время, к сожалению, подходит к концу, напоследок, с какими словами вы бы сегодня обратились к нашим слушателям?
2: Я бы всем пожелал бы здоровья, питайтесь правильно и двигайтесь.
1: Дерия, сказал, что нашли время, пришли, подробно все рассказали, ну и нашим слушателям. А я напоминаю, что сегодня у нас в гостях был заведующий отделением скорой медицинской помощи ГБУ имени Ханбиева Мурат Аздемиров. Адекю.
2: Дерия.
0: Формула здоровья. Все о здоровье и красоте.

Реклама. Со скоростью света в Гемотест падает цена на проверку печени и почек. Ловите космическую скидку до 24 мая. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.

0: Окунитесь в атмосферу вкуса и уюта в новом ресторане «Сити Париж». Мы открылись в самой удобной локации для гостей и жителей города Аргун. Сеть ресторанов «Париж» уже много лет является частью семейного отдыха и дружеской атмосферы. Здесь можно провести банкет и различные торжества. Мы знаем, чем вас порадовать и готовы предложить вам самые вкусные блюда европейской и национальной кухни. Также в Париже представлены легендарные десерты, покорившие сердца миллионов сладкоежек. Ресторан-кондитерская «Париж», город Аргун, улица Тельмана, 6.
1: Со 2 по 4 июня в Грозном. Ежегодные выставки. Чеченстрой-экспо и мебель и интерьер. Известные бренды, крупные компании представят актуальные решения в строительстве и мебельной сфере. В деловой программе «Форум дизайн интерьера» Актив-экспо приглашает к участию в масштабном событии. Две выставки. Чеченстрой-экспо и мебель и интерьер на одной площадке. В Грозном. Крытом футбольном манеже. Улица Льва Яшина, 19. Только 3 дня. Со 2 по 4 июня. Подробная информация на сайте организатора. Экспогрозный.ру.
2: Ассаламу алейкум! Хотите комфортные и надежные такси в Чеченской Республике? Теперь есть Smart Taxi. Скачивайте приложение сейчас, введите промокод SMART и получите 100% возврат стоимости вашей первой поездки на бонусный счет. Оплачивайте бонусными баллами последующие заказы. 8-938-895-09-95. Smart Taxi. Комфорт и надежность в каждом километре.
3: Информационный сервис. Услуги оказываются перевозчиками. Общество с ограниченной ответственностью Smart Trans Taxi. ОГРН 124-203-0-2188. Чеченская Республика, Грозненский район, СП Первомайская, станица Первомайская.
2: Уважаемые жители Чеченской Республики, компания «Татаев» приглашает вас в удивительный мир строительства и интерьера. Более 100 тысяч наименований товаров из 20 стран мира. Все для дома, ремонта и уюта по самым выгодным ценам.
4: Хотите построить дом, обновить квартиру или просто сделать ремонт с выгодой? Приходите в «Татаев». Здесь вас всегда ждут низкие цены и большой выбор.
2: «Татаев» всегда ближе к вам.
5: Телефон рекламной службы 29 64 66.

0: Итак, тема занятия – обгон. Запишите формулу. Обгон равно коэффициент опыта водителя умножить на корень из сцепления с дорогой. Делим на усталость плюс расстояние до встречной машины, помноженное на погодные условия. И все это в степени равной количеству пассажиров. Все понятно?
1: Сложно!
0: Помните, обгон – это опасный и сложный маневр, во время которого необходимо учесть множество факторов. Компания «Повод для обгона» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.

0: Радио «Грозный». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ТУ 23098 от 25 апреля 2014 года. Выдано Управлением Роскомнадзора по Чеченской Республике.
1: Для детей старше 12 лет.
0: Новости.
2: Маршал Душегла Дуалыш Керл Нэшк. Халхарч президент России Турпалхоч Кадыров Амад Хажи Куздгэ Пхит Шокачан Лерин мероприятий Даяхна в культуре сфере Белхлой Йокч делегации с Москва. Нухчи культура гыл кашла мастыш духарш, пхигаш, кыдукка вэй комхтырг доуз эту гылы сигарч бахархой. Мероприятий ваушых тюгнергер сюэл жали мэри, нухчи республики культуре министерства. России президент Волчар, нухчи республики Векалалу, Гайдар Царах Бери библиотеку Одарц. Мероприятий юг доуш Даяхн Йол Бэй Гах хум наш ярих угаузали класс шайн хасхет хилар хайтин береш. Нохчи истангаш мух до гайтир гаузан чаш царн. Сюлжали мэри культуре департамент Белхлоша хаусархош кечинир дин концертни программа. Цянкайтар дерзош библиотеки на сюлжала ар юл юл нохчи мата книг шилы вай агону мероприятий дэхшош. Ишта саухч дина Москва мэри культуре департаментан. Нохчи дечк пондар истанг. Москва бахар хош хайтин шайн бог театром бинхилар мероприятий. Нохчи делегации дэк шошны дипломаш баркалли кейхташ дэлла гайдарц арахчу бери библиотеки кюгалу. Мероприятие кюарт алшуэр расси камни ламаст шдоузитар камни барчагбар. Казаня Даянчу форум ЯГЭЗЛО Республики Президент Кайкарс Даглясна Кадырова Зарган. Форум Майднашка Иза Хилла ГЭЗЛО Республики Вице-премьера Цфазлеева Лейла Ацан. Ишта форум Гурышка Татарстан Президента Цминниханов Рустам Цацан Кайтар Хилла Цюн. Хайшна Баркала Элла Кадыров Рамзани Маршал Дахачорт Эдиллин Мининхановс. Белгалда Дешчин Республика Нюка Дуатгалли Югмет Кшхилар Халх Дюнса. Форум Югдош Даяна Культури Спорт программа «Мод Гайтер» дюненю каргалы концерт. Зудрихежем цейолчу трек гурышка даянчу исламский гала мероприятия Хилла Кадырова Зарган. Кюрт хилам бар халяль бизнес вумена, халяль чарити вумен номинацишка Зубейда бин Хали царах дюненю карсоухтдалар. Гона остали дадуалураш коч даря бусалба бизнес мейхал чияр журя дохкуда лацарна халяль бизнес вумен номинация толам бяхкин Кадырова Зарган. Дагдает же на предприятии Куэлнек Кадырова Зарган Хилар Ваймах Угре Бокка фермерский бахам буиз. Йот чхэна дюнен югартэг нецу и бахам бэхэн хилар билгалдин мероприятия. Татарстане Даянчу России исламский дюнек Казань Цайолчу дюнен югарч форуме гарарчара даглоч хилла бар изарстаг. Царню кахилла нохчи республикер делегации. Мероприятие югдохш табянчу гайтами хайжна нохчи республики Мехдевэнч Кадырова Зарган, правительство председателя заместитель нохчи республики Компалитики Архат Зайни Зорбна Хами министр Дудаев Ахмад, нохчи республики транспорта Зайна цифровой кира министр Черхигов Адам. Пачхалк регионе промышленный предприятие. Киамошгойч экспозиции хиллатига. Форум кюарт хиллам России исламский дюнец эйлу стратегия хежима кит шуэр. Тхэхшо ду югмет кшчаг еш, югар проект шкоч еш болх беш бол. России исламский пачалки югмет кш югар чу мехалли бухсан эл йол темьер етре енер. Байсов политик югар али гуллаху дина институте кюгалху хилла кит шуэня даглуч. Кадыров Рамзан царах маршалли дешнаш сэрг дакачина Дудаев А. Ахмад Цанкайт Рядина Соухташ, Сёлжгали Эчик Вокзал Бусалбнег Шхошна, Дикхайл Школарн Эл Елла Халяйл Сертификат. Шибайгерг мероприятий Иттан Стратегический Сессии Гайт Маштабяна Форум Югдох Сулсов Кюкшязина, Экономик

ки логистики культури свершка юмет кшлело бартшдеш. Карарчарат олгадаяхна музеях бюйсаце йолу йолу чураси акции шолхшуду из тематики йолу. Цу мероприятий нашеняш Саил Ниркадыров аматажи царах чусила ли мемориал комплекс. Ламысташ гылкаш синмейхалыш лар-яр-яр акции кверт алшу. Вайпачалка дакай кинчук амни цаалли шарц йогуш яр из. Бюйс хайелин санхо мемуахт айолчу гайтамц. Сёлжгалар колара лиц иин ки архой белгшдар киле дехкин. Цигга гоузалли класс Даяна Яшуркаев взяла в дис. Ишта хаусархой тергушин эйерзинир шейлер чу культуриц ин белхлоша, ногчи духаш скетч дин долчу тайниги гайтма. Мероприятие дэгш хошна, дешар хоша, Росгвардии эшра, хелгра тобну, волшх тюхнир концерт. Бюс ерзош, акции угрежи гарчу дэгш хошн дэлла баркалли кехташ. Студия Ер Абдулмуслимова ссаднят, адик йойл шмахкой, марш айл.

0: Реклама.
1: Окунитесь в атмосферу вкуса и уюта в новом ресторане «Сити Париж». Мы открылись в самой удобной локации для гостей и жителей города Аргун. Сеть ресторанов «Париж» уже много лет является частью семейного отдыха и дружеской атмосферы. Здесь можно провести банкет и различные торжества. Мы знаем, чем вас порадовать и готовы предложить вам самые вкусные блюда европейской и национальной кухни. Также в Париже представлены легендарные десерты, покорившие сердца миллионов сладкоежек. Ресторан-кондитерская «Париж», город Аргун, улица Тельмана, 6.
2: Со 2 по 4 июня в Грозном ежегодные выставки «Чеченстрой-экспо» и «Мебель и интерьер». Известные бренды, крупные компании представят актуальные решения в строительстве и мебельной сфере. В деловой программе «Форум дизайн интерьера» «Актив-экспо» приглашает к участию в масштабном событии. Две выставки «Чеченстрой-экспо» и «Мебель и интерьер» на одной площадке в Грозном, крытом футбольном манеже, улица Льва Яшина, 19. Только 3 дня, со 2 по 4 июня. Подробная информация на сайте организатора expogrozny.ru.
3: Внимание! Toyota Service Goyty сохранил для клиентов минимальные цены на оригинальные масла, запчасти и услуги. У нас прямые поставки из Японии. Диагностика и чип-тюнинг на любые иномарки и коммерческий транспорт, которые поддерживают прошивку ЭБУ. Toyota Service Goyty. 8-928-003-2266. 8-928-003-2266.
4: Потерял покой и сон? Приставы деньги списали со счета. Оформи банкротство в Юрискон. Ваши проблемы – наша работа. Агентство правовой поддержки Юрискон поможет оформить банкротство в рассрочку. Опытные юристы, прозрачные условия, консультация бесплатна. Юрискон. Заставим закон работать на вас. Грозный, Трошево 7, 3 этаж, офис 9. Телефон 8-929-899-76-76.
5: Устали от посредников и переплат при заказе из Китая? China Shop – это прямой доступ к китайским фабрикам и рынком. Мы берем на себя все заботы. Поиск, выкуп, быструю доставку и несем полную ответственность за груз. Экономьте время и деньги. Получайте лучшие цены и качественный товар. China Shop – ваш надежный партнер в бизнесе. Звоните 8-928-300-3020. 8-928-300-3020.
6: Стройцентр «Идеал» поздравляет всех мусульман с наступающим праздником Курбан-Байрам. И в честь праздника объявляет большие скидки с 16 мая по 7 июня. В наличии все для ремонта. Двери, плитка, ламинат, сантехника и другие материалы. Доставка по всей России. Рассрочка без банка и первого взноса. Быстрое онлайн-оформление и бесплатная консультация. Звоните 8 800 600 95 95.
7: Компания «Импульс». Более 10 лет создаем качественную корпусную мебель. Нас знают в Чеченской Республике и далеко за ее пределами. Сотни довольных клиентов – это ваша заслуга. Команда «Импульса». От руководителей до сборщиков. Вы лучшие в своем деле. Спасибо, что держите наше имя на высоте. Мы гордимся вами. «Импульс». Мебель, которая вдохновляет.
8: Глазная клиника «Орион». Диагностика экспертного уровня. Хирургия премиального класса. Бесшовное удаление катаракты. Имплантация высокотехнологичных хрусталиков, позволяющих избавиться от очков навсегда. Лечение диабета глаза с лазер-коагуляцией и анти-VGF-терапией. Консультации высококвалифицированных офтальмологов из других регионов страны. Профессиональный подбор очков и контактных линз. Наши адреса. Город Грозный, улица 8 марта, 15А и улица имени Гикало, 1. Подробности на сайте orionclinic.ru. Глазная клиника «Орион». Взгляд в будущее.

0: Уважаемые жители Чеченской Республики, компания «Татаев» приглашает вас в удивительный мир строительства и интерьера. Более 100 тысяч наименований товаров из 20 стран мира. Все для дома, ремонта и уюта по самым выгодным ценам.
1: Хотите построить дом, обновить квартиру или просто сделать ремонт с выгодой? Приходите в «Татаев». Здесь вас всегда ждут низкие цены и большой выбор.
0: «Татаев» всегда ближе к вам.
2: Телефон рекламной службы 29 64 66.

Шенгергаха, Езин Хен Шудел, Шенгергаха, Езин Метк Шудел, Шенгергаха, Дездин Адамду, Дела Езин Хен Шках Ханью, Он Эльча Дела Шисила Дол Уран Чуа Дуйбина, Уир Хенец, Цулках Дел Дуйбина, Итбюсенц, Эльм Нахубо, Он Эльча Дела Дуйбинилу, И Итбюсе, Иза Зульхиджа Бетта, Халхардол Иттеду Эльбилгалдехна. Вези Сила Волш Дела, Оздиеношкач Дойлвей, Вези Сила Волш Дела, Оздиеношкаха, Юзин Амалинчарех, Юзин Ялилчарех Дойлвей. Дели Ошнобохши Хадиса, Саллаллаху Алейхи Вассалам, Дуниян Чуап Уанахчунна, По Дуаттагу Бог. Садуаттагцун Дюзол Бог, Он Шалла Дуаттагцун Дехни, Дон Ко Алла Вол Дуаттага, Суна амал юхуну бог. И амала даиман аз уанахчунц юсур юлушу бог. Вукшин дуаттахчунг хайшча. Амал даиман уанахчунц юсур вол дуаттаху бог. Сундер дейл яшна алла угур адму кеззиг тидуат айагу шега иза куала вол дуаттаху алла. Дейл яшна алейхи салату вассалам вайт аду ауштал зул хиджа бет халхар ит диеннах лаца бог. Дейл яшна бухари хадиса. Дуниян чу адол дегге диеношках. Стего иньол амал, от итден чуа иньол амал уэздуил дельче, дэлла угур дих духу езньол амалю элла. Ахаббу илаллах боукуду, дэлла угур духу езньол амалю элла. Он элче от зил хиджа бетта, халхар итден чуа, арафат деду, арафат де, шие чуа мал хакиеч дол диену шиукер угура дезог деду, элбилгал декнаду, цолсоу нага от итден чуа, Горубанде до вези сила волждела, цу диеношка юззин амалин чарех, оз диеношка юззин елил чарех дойлвой.

0: Реклама.
1: Окунитесь в атмосферу вкуса и уюта в новом ресторане «Сити Париж». Мы открылись в самой удобной локации для гостей и жителей города Аргун. Сеть ресторанов «Париж» уже много лет является частью семейного отдыха и дружеской атмосферы. Здесь можно провести банкет и различные торжества. Мы знаем, чем вас порадовать, и готовы предложить вам самые вкусные блюда европейской и национальной кухни. Также в Париже представлены легендарные десерты, покорившие сердца миллионов сладкоежек. Ресторан-кондитерская «Париж», город Аргун, улица Тельмана, 6.
2: Со 2 по 4 июня в Грозном ежегодные выставки «Чеченстрой-экспо» и «Мебель и интерьер». Известные бренды, крупные компании представят актуальные решения в строительстве и мебельной сфере. В деловой программе «Форум дизайн интерьера» «Актив-экспо» приглашает к участию в масштабном событии. Две выставки «Чеченстрой-экспо» и «Мебель и интерьер» на одной площадке в Грозном, крытом футбольном манеже, улица Льва Яшина, 19. Только 3 дня, со 2 по 4 июня. Подробная информация на сайте организатора expogrozny.ru.
3: Компания «Вершина». Все для автосервиса. Подъемники, шиномонтаж.

0: Нужное оборудование, специнструмент, огромный выбор в наличии и под заказ. Открываете СТО, поможем с подбором и установкой оборудования. Оплата любая, наличный, безнал, с НДС. Доставка по всей республике. Ждем вас по адресу: трасса Грозный Аргун, 5 километр. Звоните 8-938-300-3030 и 8-938-989-4040. Вершина. Все, что нужно автосервису. Лучший подарок – забота о здоровье. Подарочный сертификат от Центра Восточной и Европейской медицины «Элитель» – это ваше внимание, любовь и реальная забота о здоровье того, кто вам дорог. Для мамы, для супруга, для лучшего друга вы можете приобрести сертификат на любую сумму или процедуру. Иглоукалывание, массаж, остеопатия, гирудотерапия, апитерапия, капельницы. Позвоните по номеру 928-738-1777, и мы позаботимся о ваших близких. Или приходите по адресу: город Грозный, улица Абузара Айдамирова, 81. Подарите не вещь, а впечатление и заботу, которые останутся навсегда.
1: В магазине «Бааев» роскошные люстры и стильная мебель от производителей Казахстана, Турции, России и Китая в рассрочку без банка. Если не нашли подходящий вариант, изготовим мебель по вашему проекту. Гарантируем высочайшее качество благодаря собственному производству и мастерам из Турции. А еще с каждой покупкой вы получаете шанс выиграть в розыгрыше автомобиль «Чанган», путевку на «Умру» или другие ценные призы. Посетите наши салоны по адресам: трасса Грозный Аргун, улица Торговая, дом 15, телефон 8-938-300-05-47 и город Курчелой, проспект Ахмад-Хаджи Кадырова, 11А, телефон 8-928-024-44-90. Создайте уют в своем доме с Бааев.
2: Торговая компания «Музеев» объявляет грандиозную весеннюю акцию. Каждый ваш чек от 50 тысяч рублей – это не просто покупка, а участие в розыгрыше в призовом фонде. 100 единиц бытовой техники, 5 смартфонов iPhone 17 и главный приз – кроссовер Havail Pro H3. И еще, до окончания акции вы получаете качественные товары со скидкой до 70%, бесплатную доставку по всему Северному Кавказу и выгодную рассрочку. Подведение итогов пройдет 31 мая в компании «Музаев». Успейте стать обладателем главного приза. Наш адрес: село Беркат-Юрт, в сторону Петропавловского шоссе, 928-888-22-28.
3: Телефон рекламной службы 29-64-66.

0: Социальная реклама.
1: Многое изменилось на дорогах со времен моей юности. Мощные автомобили, современные пешеходные переходы. Но правила безопасности на дорогах остались прежними.
2: Переходите проезжую часть дороги только по пешеходным переходам. Твой ход, пешеход. Ролик разработан ГУБДД МВД России в рамках федерального проекта «Безопасность дорожного движения».

0: Новости.
1: Маршал Лушигла Дуглаш Керлнашк. Халгарч президент России Турполгоч Кадыров Амад Хаджит Сарахчу региональную королев фонд Сцзгодешду газ секторе тому богин хизучу багархош. Инцгодер акции таяна шоу и Амад Рахьолчу школе дек таболчу мухажерш югалуч. Тига дек на хастюм шчуадол тускарш. Цуюх даглуч хилчу шейла амхош Билгалдин и акции ногчи кому годер цдаян хилар. Билгалдин годеру ачдокш хилар цейрхал. Дагдайд газ секторе годер ягулдолчун театр Гола тош мех дегенч кирмызы ликетшон секретарь Кадыров Адам Хилар. Сёлжали у МВД КСХОЙ ГУЛЛЫКШ КУЛЁЛЧУ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ ИНСПЕКТОР САНКЕТАРДА ДАНА ВИСАИТОВСКИ КОШТАРЧУ ЛЮМАР ШОУСТГЭ И ЙОЛЧУ ШКОЛИ ДЕШАРХОЙ ДАШСНА НОШЦ. МЕРОПРИЯТИЙ ЙОХШЕР ХАК АСТАМ ЭЛЧУ ОПЕРАТИВНА ПРОФИЛАКТИКИЕР АКЦИЦ. ИШЦУЮК АДА ЛОЧХЫЛЫ КЁРЧ ШАР МЭРИ КОШТ ПРЕФЕКТУРИ ГАЛИ ДЕШАР ДЕПАРТАМЕНТА ДИНА ВЕКЛШ. КЁРТ ХАТТАР ХАКЛУШДАР ТЭКЮЧ ОР ДЮНЕН ЗУЛМЕЧУ ТЕАТКАМЕХ ЛЫРДАР. ДАШНА НОШЫН ТЭКАЧИН ЖЮПАЛЕ ХИЛАР ШАЙДИ КАРШ КОЧДАРН. БИЛГАЛДИН КИАС ХОШНА ЛЕРИН ТЕРГО ЮЭШ ХИЛАР ШАЙЦ ЭР ДЮН ХСАМ. КЁРТНИК ВОУШКА ТЕШАМ ХИЛАР ДУЭЛ БИЛГАЛДИНА ЦАН КИЕТАРА ДЕКШ ХОШ. В республике Бахрейна лақардишар хукмтыша кеч бирбу ислам финанс школ бол гоузанч. Цуғуғе Кадыров Амад Хаджит Сарахчу Нухчи Пачалық университет бірдіш дина Бахрейнерчу халқш нюғарчу банк ұлық школа финанс школа елчу институтат. Бірдіш дарнистелі Казаня Россия Исламский мир әлдаянчу форуме. Кадры для исламских финансов цейлчу сессии юғдуғш динду бірдіш. Бахрейн ағонуға айтын дикхир кхилар Нухчи Пачалық университет. Ристетия, хора шара халк шнюгара конференции шдаяр, сотаролурю халк шнюгар дэкшой алсамбаха, практика ориентирована чулацам шорба дознал архара, финансовый дешра экспертной организации векал шиюк озу. Ваймах кахка уж долчу дарб неч орма тех, а цара дарб дарях лоч дэкх дэгдэй средина ногчи пачхалх эхархой университете. Цун лерина горг стол даяхнир лых карч дэшар хукма тех. Из даяхна ногчи пачхалх эхархой университет биологии из хихар методики кафедри доцента Ханаева Хэдс. Сега гулбелир студенташ хихархой ишта региона этноботаника цдолха арш доузлу урш. Мероприятий дэкш хошна дарб неч орма тех. Дезер и царь теории аспект шоузитин цааш, интерактивно гайта гойч дитин дарбне орматаш давшие чех касту. Студент ш дитин шейтал мех ботаники дек шей сабел мех. Дагдает ногчи республике хоч ещу кадры ком проект из дяжиню лаккарха аж долгоузанчаш кечбарн. Студия Ер Абдулмуслимова Саня Тадик Йойлш Марш Айл.

0: Реклама. Окунитесь в атмосферу вкуса и уюта в новом ресторане «Сети Париж». Мы открылись в самой удобной локации для гостей и жителей города Аргун. Сеть ресторанов «Париж» уже много лет является частью семейного отдыха и дружеской атмосферы. Здесь можно провести банкет и различные торжества. Мы знаем, чем вас порадовать и готовы предложить вам самые вкусные блюда европейской и национальной кухни. Также в Париже представлены легендарные десерты, покорившие сердца миллионов сладкоежек. Ресторан-кондитерская «Париж», город Аргун, улица Тельмана, 6.
1: Со 2 по 4 июня в Грозном. Ежегодные выставки. Чеченстрой-экспо и мебель и интерьер. Известные бренды, крупные компании представят актуальные решения в строительстве и мебельной сфере. В деловой программе «Форум дизайн интерьера» Актив-экспо приглашает к участию в масштабном событии. Две выставки. Чеченстрой-экспо и мебель и интерьер на одной площадке. В Грозном. Крытом футбольном манеже. Улица Льва Яшина, 19. Только 3 дня. Со 2 по 4 июня. Подробная информация на сайте организатора. Экспогрозный.ру.
2: Устали от посредников и переплат при заказе из Китая? China Shop – это прямой доступ к китайским фабрикам и рынкам. Мы берем на себя все заботы – поиск, выкуп, быструю доставку и несем полную ответственность за груз. Экономьте время и деньги, получайте лучшие цены и качественный товар. China Shop – ваш надежный партнер в бизнесе. Звоните 8-928-300-3020. 8-928-300-3020.
3: Стройцентр «Идеал» поздравляет всех мусульман с наступающим праздником Курбан-Байрам. И в честь праздника объявляет большие скидки с 16 мая по 7 июня. В наличии все для ремонта. Двери, плитка, ламинат, сантехника и другие материалы. Доставка по всей России. Рассрочка без банка и первого взноса. Быстрое онлайн-оформление и бесплатная консультация. Звоните 8 800 600 95 95.
4: Восстановите красоту и густоту ваших волос с клиникой Аймед. В нашей клинике принимает Угур Явуз из Турции. Лучший специалист по трансплантации волос 2023 года. Современные технологии и опыт наших врачей – это ваша уверенность в результате. Запишитесь на бесплатную консультацию по телефону 8 800 333 28 98.
5: Уважаемые жители Чеченской Республики, компания «Татаев» приглашает вас в удивительный мир строительства и интерьера. Более 100 тысяч наименований товаров из 20 стран мира. Все для дома, ремонта и уюта по самым выгодным ценам.
6: Хотите построить дом, обновить квартиру или просто сделать ремонт с выгодой? Приходите в «Татаев». Здесь вас всегда ждут низкие цены и большой выбор.
5: «Татаев» всегда ближе к вам.
7: Телефон рекламной службы 29 64 66.

0: Реклама. Хан Плаза – элитный мебельный салон, в котором можно приобрести премиальную мебель и люстры с гарантией качества, высокий уровень сервиса, бесплатная доставка, подарки, беспроцентная рассрочка и многое другое. Наши магазины находятся в Старых Атагах, Шали и в столице республики по улице Сайханова, 131D. Приезжайте и звоните по телефону 8-928-777-7036. И мы все расскажем. Хан Плаза. Ваш безупречный стиль.
1: Окунитесь в атмосферу вкуса и уюта в новом ресторане «Сети Париж». Мы открылись в самой удобной локации для гостей и жителей города Аргун. Сеть ресторанов «Париж» уже много лет является частью семейного отдыха и дружеской атмосферы. Здесь можно провести банкет и различные торжества. Мы знаем, чем вас порадовать, и готовы предложить вам самые вкусные блюда европейской и национальной кухни. Также в Париже представлены легендарные десерты, покорившие сердца миллионов сладкоежек. Ресторан-кондитерская «Париж», город Аргун, улица Тельмана, 6.
2: Мечтаешь сесть за руль? Автошкола «Автодом» – это возможность онлайн-обучения теоретического материала в любое удобное для вас время и удобный график практических занятий по вождению автомобиля. Наши учебные классы расположены во многих городах и районах республики. Телефон 928-024-95-95. 928-024-95-95.
3: Торговая

0: Компания «Музеев» объявляет грандиозную весеннюю акцию. Каждый ваш чек от 50 тысяч рублей – это не просто покупка, а участие в розыгрыше в призовом фонде. 100 единиц бытовой техники, 5 смартфонов iPhone 17 и главный приз – кроссовер Havail Pro H3. И еще, до окончания акции вы получаете качественные товары со скидкой до 70%, бесплатную доставку по всему Северному Кавказу и выгодную рассрочку. Подведение итогов пройдет 31 мая в компании «Музаев». Успейте стать обладателем главного приза. Наш адрес: село Беркат-Юрт, в сторону Петропавловского шоссе, 928-888-22-28.
1: Ассаламу алейкум! Хотите комфортные и надежные такси в Чеченской Республике? Теперь есть Smart Taxi. Скачивайте приложение сейчас, введите промокод SMART и получите 100% возврат стоимости вашей первой поездки на бонусный счет. Оплачивайте бонусными баллами последующие заказы: 8-938-895-09-95. Smart Taxi. Комфорт и надежность в каждом километре.
2: Информационный сервис. Услуги оказываются перевозчиками. Общество с ограниченной ответственностью Smart Trans Taxi. ОГРН 124-230-0-2188. Чеченская Республика, Грозненский район, СП Первомайская, станица Первомайская.
3: Телефон рекламной службы 29-64-66.
4: Грозный.
5: Город Е-Радио. Город

чимот, рейшарин кирер аз, нох чимот сан оман тептерен агво, хан дыш сахадинерг бустеген мах, хан хора эльпа цесилен инч агво.

0: Новости.
1: Маршал Лушиглодоглыш Керлнышк. Халхарч президент России Турпалхоч Кадыров Амат Хаджи Царахчу региональную короли фонд Сыцызходешду газ секторе тому богин хизучу бахархош. Инцгодар акции таяхна шоу и Амат Рахьолчу школе дек таболчу мухажарш югалуч. Тига декна хастюм шчуадол тускарш. Цуюк хадаг луч хилчу шейла амхош Билгалдин и акции ногчи кому годар цдаяхн хилар. Билгалдин годару ачдокш хилар церхал. Дагдайд газ секторе годари холдолчун театр Гола тош мехдерунч кирмозали кетчун секретарь Кадыров Адам Хиллер. Сёлжали у МВД кызхой гуллык шкулёлчу подразделений инспектор Санкетарда дана Висаитовский коштарчу лёмар шоустры и ёлчу школе дешархой дэшсна ножц. Мероприятие ёгшер хак астам элчу оперативно профилактикер акцийц. Ишцую ада лучшылы кёрт шар мэри кошт префектури гали дешар департамента Дина Векалш. Кёрт хаттар хаклушдар тэкюч ор дюнен зулмечу тэатқамех лардар. Дэшсна ножц. Тэкачин жюпалли хилар шайди карш кочдарн. Билгалдин кыасхошна лерин тергу уэш хилар шайц эр дюйн хсам. Кёртник воушка тешам хилар дуэл билгалдина цян кыятара дэкш хош. В республике Бахрейна лаккардишар хукмтыша кеч бирбу ислам финанс школ бол гоузанч. Цухоке Кадыров Амат Хаджи Царахчу Нохчи Пачалк университет Бартшдина Бахрейнерчу Халкшнюгарчу банк уллык школа финанс школа юлчу институтац. Бартшдарнистелла Казаня Россия Исламский мир элдаянчу форуме. Кадры для исламских финансов цейлчу сессии югдохш динду Бартш. Бахрейн агонуха айтин дикхиркхилар Нохчи Пачалк университете хора шара халқшнюғыра конференция шдайағар. Сотар олурю халқшнюғыр дейқшғой алсамбаға практика ориентированни чулацам шорба дознал архара финансови дешра экспертной организации векал шиюк озу. Ваймахкахка үш долчу дарбнеч орма тех, а цара дарбдарех луч дейқах дергдей средина ноқчи пачхалқ ихархой университете. Цун лерина горгстол даяхнир лыққарч дейшар хукмы тех. Из даяхна ноқчи пачхалқ ихархой университет биологии из хихар методики кафедри доцента Ханаева Хейдс. Сега гулбелир студенташ хихархой ишта региона этноботаникац долха арш доузлу урш. Мероприятий дейқш хошна дарбнеч орма тех. Дезер ецар теории аспект шоузитин цааш, интерактивна гайта гойч дитин дарбни орматаш давшечах касту. Студентш дитин шейтал мех ботаники дэк шей сабел мех. Дагдает ногчи республикях хоч ещу кадры ом проект издяжению лаккар хаш дол гоузанчаш кечбарн. Студия Эр Абдулмуслимова Саня Тадик Йойлш Марш Айл.

Акбар. Аллаху акбар. Аллаху акбар.

0: Сан Плаза – элитный мебельный салон, в котором можно приобрести премиальную мебель и люстры с гарантией качества, высокий уровень сервиса, бесплатная доставка, подарки, беспроцентная рассрочка и многое другое. Наши магазины находятся в Старых Атагах, Шали и в столице республики по улице Сайханова, 131D. Приезжайте и звоните по телефону 8-928-777-7036. И мы все расскажем. Хан Плаза. Ваш безупречный стиль.
1: Окунитесь в атмосферу вкуса и уюта в новом ресторане «Сети Париж». Мы открылись в самой удобной локации для гостей и жителей города Аргун. Сеть ресторанов «Париж» уже много лет является частью семейного отдыха и дружеской атмосферы. Здесь можно провести банкет и различные торжества. Мы знаем, чем вас порадовать, и готовы предложить вам самые вкусные блюда европейской и национальной кухни. Также в Париже представлены легендарные десерты, покорившие сердца миллионов сладкоежек. Ресторан-кондитерская «Париж», город Аргун, улица Тельмана, 6.
2: Со 2 по 4 июня в Грозном. Ежегодные выставки. Чеченстрой-экспо и мебель и интерьер. Известные бренды, крупные компании представят актуальные решения в строительстве и мебельной сфере. В деловой программе «Форум дизайн интерьера» Актив-экспо приглашает к участию в масштабном событии. Две выставки. Чеченстрой-экспо и мебель и интерьер на одной площадке. В Грозном. Крытом футбольном манеже. Улица Льва Яшина, 19. Только 3 дня. Со 2 по 4 июня. Подробная информация на сайте организатора. Экспогрозный.ру.
3: Суд вызывают.
4: Наследство не можем поделить.
3: У нас сделка крупная намечается.
5: Расскажите о своих проблемах на бесплатной консультации, и мы предложим законное решение. Агентство правовой поддержки «Юрискон». Комплексные юридические услуги под ключ. Личный подход и конфиденциальность гарантируем. «Юрискон». Заставим закон работать на вас. Грозный. Трошево 7. Третий этаж, офис 9. Телефон 8-929-799-76-76.
0: Компания «Вершина». Все для автосервиса. Подъемники, шиномонтажное оборудование, специнструмент. Огромный выбор в наличии и под заказ. Открываете СТО? Поможем с подбором и установкой оборудования. Оплата любая. Наличный, безнал, с НДС. Доставка по всей республике. Ждем вас по адресу. Трасса Грозный-Аргун, 5 километр. Звоните 8-938-300-3030 и 8-938-989-4040. «Вершина». Все, что нужно автосервису.
6: Компания «Импульс». Более 10 лет создаем качественную корпусную мебель. Нас знают в Чеченской Республике и далеко за ее пределами. Сотни довольных клиентов – это ваша заслуга. Команда «Импульса». От руководителей до сборщиков. Вы лучшие в своем деле. Спасибо, что держите наше имя на высоте. Мы гордимся вами. «Импульс». Мебель, которая вдохновляет. Глазная клиника «Орион». Диагностика экспертного уровня. Хирургия премиального класса. Бесшовное удаление катаракты. Имплантация высокотехнологичных хрусталиков, позволяющих избавиться от очков навсегда. Лечение диабета глаза с лазер-коагуляцией и анти-VEGF-терапией. Консультации высококвалифицированных офтальмологов из других регионов страны. Профессиональный подбор очков и контактных линз. Наши адреса. Город Грозный, улица 8 марта, 15А и улица имени Гикало, 1. Подробности на сайте orionclinic.ru. Глазная клиника «Орион». Взгляд в будущее. Уважаемые жители Чеченской Республики, компания «Татаев» приглашает вас в удивительный мир строительства и интерьера. Более 100 тысяч наименований товаров из 20 стран мира. Все для дома, ремонта и уюта по самым выгодным ценам.
7: Хотите построить дом, обновить квартиру или просто сделать ремонт с выгодой? Приходите в «Татаев». Здесь вас всегда ждут низкие цены и большой выбор.
6: «Татаев» всегда ближе к вам.
8: Телефон рекламной службы 29 64 66.

0: Реклама.
1: Окунитесь в атмосферу вкуса и уюта в новом ресторане «Сити Париж». Мы открылись в самой удобной локации для гостей и жителей города Аргун. Сеть ресторанов «Париж» уже много лет является частью семейного отдыха и дружеской атмосферы. Здесь можно провести банкет и различные торжества. Мы знаем, чем вас порадовать и готовы предложить вам самые вкусные блюда европейской и национальной кухни. Также в Париже представлены легендарные десерты, покорившие сердца миллионов сладкоежек. Ресторан-кондитерская «Париж», город Аргун, улица Тельмана, 6.
0: Внимание! Toyota Service Goyty сохранил для клиентов минимальные цены на оригинальные масла, запчасти и услуги. У нас прямые поставки из Японии. Диагностика и чип-тюнинг на любые иномарки и коммерческий транспорт, которые поддерживают прошивку ЭБУ. Toyota Service Goyty. 8-928-003-2266. 8-928-003-2266. В магазине «Бааев» роскошные люстры и стильная мебель от производителей Казахстана, Турции, России и Китая в рассрочку без банка. Если не нашли подходящий вариант, изготовим мебель по вашему проекту. Гарантируем высочайшее качество благодаря собственному производству и мастерам из Турции. А еще с каждой покупкой вы получаете шанс выиграть в розыгрыше автомобиль «Чанган», путевку на «Умру» или другие ценные призы. Посетите наши салоны по адресам. Трасса Грозный Аргун, улица Торговая, дом 15, телефон 8-938-300-05-47. И город Курчелой, проспект Ахмад-Хаджи Кадырова, 11А. Телефон 8-928-024-44-90. Создайте уют в своем доме с Бааев.
2: Торговая компания «Музеев» объявляет грандиозную весеннюю акцию. Каждый ваш чек от 50 тысяч рублей – это не просто покупка, а участие в розыгрыше в призовом фонде. 100 единиц бытовой техники, 5 смартфонов iPhone 17 и главный приз – кроссовер Havail Pro H3. И еще, до окончания акции вы получаете качественные товары со скидкой до 70%, бесплатную доставку по всему Северному Кавказу и выгодную рассрочку. Подведение итогов пройдет 31 мая в компании «Музаев». Успейте

0: стать обладателем главного приза. Наш адрес – село Беркат-Юрт в сторону Петропавловского шоссе. 928-888-22-28.
1: Ассаламу алейкум! Хотите комфортные и надежные такси в Чеченской Республике? Теперь есть Smart Taxi. Скачивайте приложение сейчас, введите промокод SMART и получите 100% возврат стоимости вашей первой поездки на бонусный счет. Оплачивайте бонусными баллами последующие заказы. 8-938-895-09-95. Smart Taxi. Комфорт и надежность в каждом километре.
2: Информационный сервис. Услуги оказываются перевозчиками. Общество с ограниченной ответственностью Smart Trans Taxi. ОГРН 124-230-2188. Чеченская Республика, Грозненский район, СП Первомайская, станица Первомайская.
3: Телефон рекламной службы 29-64-66.

0: Новости.
1: Маршал Лошигла Доглыш Керлнышк. Халхарч президент России Турпалгочка Дайров Амат Хаджицарахчу региональную короли фонд Сцисходешду газ секторе тому богин хизочу бахархош. Инцгодер акции таяхна шоу и Амат Рахьолчу школе дек таболчу мухажерш югалуч. Тига дек на хастюм шчуадол тускарш. Цуюхдаг луч хилчу шейла амхош Билгалдин и акции ногчи кому годер цдаяхн хилар. Билгалдин годеру ачдокш хилар церхал. Дагдайд газ секторе годере холдолчун театр Гола тош мех дерунч кирмазали кетчун секретарь Кадыров Адам Хиллер. Сёлжали у МВД КСХ Гуллык шкулёлчу подразделений инспектор Санкетарда Дана Висаитовский коштар чулёмар шоу стрэй и ёлчу школе дешархой дэшсна ножц. Мероприятие ёлчер хак астам элчу оперативно профилактикер акциц. Ищцу юкада лучшилы кёрт шар мэри кошт префектури гали дешар департамента Дина Векалш. Кёрт хаттар хаклушдар тэкёч ор дюнен зулмечу тэадгамехлардар. Дэшсна ножц. Тихачин жопали хилар шайди қарш қоучыдарын. Билгалдин қиыс хошна лерин тергу уеш хилар шайц эрдюйн сам. Көртник воушка тешім хиларду ал Билгалдина цян қиытара дейқш хош. В республике Бахрейна лақардишар хукмтыша кеч бирбу ислам финанс школ бол гоузанч. Цуоке Кадыров Амат Хаджицарахчу ногчи пачалқ университет бірдшдина Бахрейнерчу халқш нюғарчу банк улық школа финанс школа елчу институтац. Бірдшдар нестелі Казаня Россия исламский мир алдаянчу форуме. Кадры для исламских финансов цейлчу сессии югдоғш динду бірдш. Бахрейн ағону хайтин дикхиркхилар ногчи пачалқ университет. Стетия, хора шара халкшнюгра конференции шдаяр, сота ролурю халкшнюгр дейкшой асамбаха, практика ориентирована чулацам шорба дознал архара, финансови дешра экспертной организации векалшию озу. Ваймахках кыш долчу дарбнеч орматех а цара дарбдарех лоч дейках дергди средина ногчи пачхалх эхархой университете. Цун лерина горгстол даяхнир лыққарч дейшар хукматех.

Яхна ногчи пачал Хейхархой университет биологии из Хейхар методики кафедры доцента Ханаева Хейдс. Сега гулбелир студенташ Хейхархой ишта региона этноботаника цдолха арш доузлу урш. Мероприятие дэкш хошна дарбнеч орматех дезер и цар теории аспект шиозитин цааш интерактивна гайта гойч дитин дарбне орматаш давшечах касту. Студентш дитин шейталмех ботаники дэкш шейс хабеллмех. Дагдает ног чи республике хочешу кадры ком проект из дежиню лаккар хаш долгоузанчаш кечбарн. Студия Ер Абдулмуслимова Саня Тадик Йойл Шмарш Айл.

0: Реклама.
1: Хан Плаза – элитный мебельный салон, в котором можно приобрести премиальную мебель и люстры с гарантией качества, высокий уровень сервиса, бесплатная доставка, подарки, беспроцентная рассрочка и многое другое. Наши магазины находятся в Старых Атагах, Шали и в столице республики по улице Сайханова, 131Д. Приезжайте и звоните по телефону 8-928-777-7036. И мы все расскажем. Хан Плаза. Ваш безупречный стиль.
2: Окунитесь в атмосферу вкуса и уюта в новом ресторане «Сети Париж». Мы открылись в самой удобной локации для гостей и жителей города Аргун. Сеть ресторанов «Париж» уже много лет является частью семейного отдыха и дружеской атмосферы. Здесь можно провести банкет и различные торжества. Мы знаем, чем вас порадовать, и готовы предложить вам самые вкусные блюда европейской и национальной кухни. Также в Париже представлены легендарные десерты, покорившие сердца миллионов сладкоежек. Ресторан-кондитерская «Париж», город Аргун, улица Тельмана, 6.
3: Торговая компания «Музеев» объявляет грандиозную весеннюю акцию. Каждый ваш чек от 50 тысяч рублей – это не просто покупка, а участие в розыгрыше. В призовом фонде 100 единиц бытовой техники, 5 смартфонов iPhone 17 и главный приз – кроссовер Havail Pro H3. И еще, до окончания акции вы получаете качественные товары со скидкой до 70%, бесплатную доставку по всему Северному Кавказу и выгодную рассрочку. Подведение итогов пройдет 31 мая в компании «Музаев». Успейте стать обладателем главного приза. Наш адрес – село Беркат-Юрт в сторону Петропавловского шоссе. 928-888-22-28.
4: Ассаламу алейкум! Хотите комфортные и надежные такси в Чеченской Республике? Теперь есть Smart Taxi. Скачивайте приложение сейчас, введите промокод SMART и получите 100% возврат стоимости вашей первой поездки на бонусный счет. Оплачивайте бонусными баллами последующие заказы. 8-938-895-09-95. Smart Taxi. Комфорт и надежность в каждом километре.
5: Информационный сервис. Услуги оказываются перевозчиками. Общество с ограниченной ответственностью «Смарт Транс Такси». ОГРН 124-203-0-2188. Чеченская Республика, Грозненский район, СП Первомайская, станица Первомайская.
6: Телефон рекламной службы. 29-64-66.

0: Программа «Тема». Самые актуальные события, социальные проблемы, вопросы экономики и политическая жизнь республики. Комментарии компетентных лиц. Программа «Тема».
1: Здравствуйте, студия Лариса Джабраилова. Филиал Государственного фонда «Защитники Отечества» ЧСК Республики активно работает над поддержкой ветеранов и военнослужащих, развивает социальные программы и сотрудничает с региональными партнерами. Сегодня мы поговорим с заместителем руководителя филиала Государственного фонда «Защитники Отечества» в Чеченской Республике Раисой Джимаевой. Сегодня она гость нашей студии. Раиса, маршалхал.
2: Маршалхал, всех приветствую.
1: Раис, расскажите, пожалуйста, какие главные итоги работы чеченского отделения фонда за 3 года вы можете назвать?
2: За 3 года мы создали систему, которая охватила более 7000 участников специальной военной операции и членов их семей. Всего в наш филиал поступило свыше 21 тысяч обращений. Можно сказать, большая часть из них, 98%, рассмотрены успешно. Большая часть положительно рассмотрена. Проведено более 700 мероприятий, в том числе благотворительные акции при поддержке регионального общественного фонда имени Ахмата Хаджи Кадырова. Мы наладили выдачу технических средств реабилитации, адаптировали более 20 жилых помещений под нужды ветерана с инвалидностью, выстроили межведомственное взаимодействие с десятками региональных структур. Главный итог – ни один обратившийся не остался без внимания. И сегодня мы продолжаем совершенствовать помощь нашим защитникам.
1: Раис, как в Чеченской Республике выстроена система персонального сопровождения ветерана специальной военной операции?
2: В основе нашей системы, которую мы выстраиваем, принцип одного окна – индивидуальное закрепление социального координатора за каждым ветераном или за его семьей. Центральный офис в Грозном, который расположен, сразу же скажу адрес, проезд Ханкальский, Байсунгурский район, 9А, он работает как единая площадка. Помимо наших сотрудников, здесь регулярно в нашем фонде ведут прием психологи, также юристы, адвокаты, представители военно-социального центра Минобороны, также представители Центра занятости населения. Также заключены соглашения с нотариальной и адвокатской палатами и аппаратами уполномоченного по правам человека и правам ребенка, ключевыми министерствами МФЦ, Госюрбюро и другими ведомствами. Это позволяет решать вопросы комплексно, без бюрократических задержек на местах, там, где человек прописан.
1: А какие программы медицинской, социальной реабилитации наиболее востребованы среди подопечных филиала?
2: Наиболее востребованными является, скорее, обеспечение техническими средствами реабилитации. Мы помогаем получить кресло-коляски, автомобили с ручным управлением, спортивные протезы, также тренажеры с биологической обратной связью. А дальше идет адаптация жилых помещений, конечно, бесплатная психологическая помощь, также санаторно-курортное лечение и медицинская помощь. Также бывают высокие запросы еще на юридическое содействие в получении мер социальной поддержки.
1: А какие приоритетные направления работы определены для чеченского отделения на текущий 2026 год?
2: В 2026 году мы продолжим расширять перечень технических средств реабилитации. Планируется включить протезирование после остеоинтеграции, спортивную обувь и инвентарь для занятий адаптивным спортом. Также мы будем активнее вовлекать ветеранов в различные спортивные мероприятия. Особое внимание уделяем внедрению государственной информационной системы «Защитник Отечества». Она позволит проактивно сопровождать каждого героя. Также в приоритете у нас идет содействие в трудоустройстве, переобучении и заключение социальных контрактов для ветеранов, желающих открыть собственное дело.
1: Раис, расскажите, пожалуйста, а какие меры поддержки семей участников СВО реализуются в нашей республике?
2: Семьи героев на особом сопровождении, им оказывается содействие в оформлении удостоверений, выплат, юридическая и психологическая поддержка. Также реализуются программы детского отдыха и оздоровления. Многие благотворительные акции и мероприятия проводятся при поддержке регионального общественного фонда имени Ахмата Хаджи Кадырова, что позволяет дополнительно окружить семьи заботы. Семьи бывают очень довольны и с удовольствием принимают приглашения.
1: Скажите, а как организовано взаимодействие чеченского отделения фонда с региональными органами власти?
2: До того, как было поручено заключать соглашения различными министерствами и ведомствами, было протокольное поручение от нашего главы. И вот, руководствуясь этим протокольным поручением, мы уже вели взаимодействие с основными ведомствами, которые имели непосредственное отношение к нам. Также скажу, что уже после того, как была задача вести межведомственное взаимодействие, наш филиал заключил соглашение с нотариальной, адвокатской палатами Чеченской Республики, аппаратами уполномоченного по правам человека и ребенка, также Министерством труда, Министерством здравоохранения, Министерством образования, Министерством спорта, Министерством строительства, военной прокуратурой, отделением СФР по Чеченской Республике, республиканскими МФЦ, Госюрбюро, Комитет семей и военного отечества и многими другими ведомствами. Совместно с региональными министерствами и общественными организациями ведется работа по трудоустройству, переобучению, адаптивному спорту и социальной поддержке.
1: Рейс, какие задачи в работе филиала остаются самыми приоритетными на текущий момент?
2: Скажу, в общем, ничего не изменилось, чтобы ни один защитник, ни одна семья наших ветеранов, наших героев не остались без внимания. В текущей повестке это оперативное и полное удовлетворение обращений, дальнейшее расширение перечня ТСР и адаптация жилья. Также усиление психологической поддержки, то есть выездные тренинги наших психологов на дом, содействие в трудоустройстве и переобучении, вовлечение ветеранов в адаптивный спорт. Важная задача внедрения, как я уже говорила, ГИС «Защитник Отечества» для проактивного мониторинга потребностей каждого подопечного. Продолжим укреплять взаимодействие с нашими региональными властями и нашим региональным общественным фондом имени Ахмата Каджи Кадырова, чтобы совместными усилиями решать даже самые сложные вопросы.
1: Раиса, я хотела еще дополнительно задать вопрос по поводу того, что могут ли люди как-то помочь фонду, его подопечным? Раис, ну, нас сейчас, я уверена, слушают многие неравнодушные люди. Может ли обычный человек, предприниматель или волонтер как-то помочь фонду и его подопечным? И что для этого нужно сделать?
2: Да, конечно, у нас есть волонтерские организации. Преимущественно это студенты, которые учатся сейчас в вузах, приглашают нас, и мы сотрудничаем. Также мы приглашаем любого желающего, кто хочет поучаствовать и стать волонтером, так как много акций и мероприятий проводится именно с участием волонтеров и студенческих, и молодежных организаций. Для того, чтобы поддержать наш фонд и стать волонтером, требуется или же позвонить по нашему номеру горячей линии 8-928-749-36-39, или же просто приехать в наш филиал. Ну, можно и позвонить, и потом уже мы пригласим, проведем встречу и уже будем дальше сотрудничать. Вот, мы будем очень рады, мы приглашаем всех желающих, и дальше уже будем вовлекать и студенческие, и даже, может быть, школьные организации,

0: какие-то активные активисты для того, чтобы продолжать.
1: Рейс, спасибо за вашу работу и спасибо за интервью. Нашим слушателям напомню, что в гостях сегодня у нас была заместитель руководителя филиала Государственного фонда «Защитники Отечества» Чеченской Республики Раиса Джимаева. И мы прощаемся. До свидания.
2: Программа «Тема». Самые актуальные события, социальные проблемы, вопросы экономики и политическая жизнь республики. Комментарии компетентных лиц. Программа «Тема». Радио «Грозный».

0: Реклама.
1: Окунитесь в атмосферу вкуса и уюта в новом ресторане «Сети Париж». Мы открылись в самой удобной локации для гостей и жителей города Аргун. Сеть ресторанов «Париж» уже много лет является частью семейного отдыха и дружеской атмосферы. Здесь можно провести банкет и различные торжества. Мы знаем, чем вас порадовать и готовы предложить вам самые вкусные блюда европейской и национальной кухни. Также в Париже представлены легендарные десерты, покорившие сердца миллионов сладкоежек. Ресторан-кондитерская «Париж», город Аргун, улица Тельмана, 6.
2: Со 2 по 4 июня в Грозном. Ежегодные выставки. Чеченстрой-экспо и мебель и интерьер. Известные бренды, крупные компании представят актуальные решения в строительстве и мебельной сфере. В деловой программе «Форум дизайн интерьера» Актив-экспо приглашает к участию в масштабном событии. 2 выставки. Чеченстрой-экспо и мебель и интерьер на одной площадке. В Грозном. Крытом футбольном манеже. Улица Льва Яшина, 19. Только 3 дня. Со 2 по 4 июня. Подробная информация на сайте организатора. Экспогрозный.ру.
3: Стройцентр «Идеал» поздравляет всех мусульман с наступающим праздником Курбан-Байрам. И в честь праздника объявляет большие скидки с 16 мая по 7 июня. В наличии все для ремонта. Двери, плитка, ламинат, сантехника и другие материалы. Доставка по всей России. Рассрочка без банка и первого взноса. Быстрое онлайн-оформление и бесплатная консультация. Звоните 8 800 600 95 95.
4: Внимание! Toyota Service Goyty сохранил для клиентов минимальные цены на оригинальные масла, запчасти и услуги. У нас прямые поставки из Японии. Диагностика и чип-тюнинг на любые иномарки и коммерческий транспорт, которые поддерживают прошивку ЭБУ. Toyota Service Goyty. 8 928 003 22 66. 8 928 003 22 66.
5: Устали от посредников и переплат при заказе из Китая? China Shop – это прямой доступ к китайским фабрикам и рынком. Мы берем на себя все заботы. Поиск, выкуп, быструю доставку и несем полную ответственность за груз. Экономьте время и деньги, получайте лучшие цены и качественный товар. China Shop – ваш надежный партнер в бизнесе. Звоните 8-928-300-3020. 8-928-300-3020.
6: Уважаемые жители Чеченской Республики, компания «Татаев» приглашает вас в удивительный мир строительства и интерьера. Более 100 тысяч наименований товаров из 20 стран мира. Все для дома, ремонта и уюта по самым выгодным ценам.
7: Хотите построить дом, обновить квартиру или просто сделать ремонт с выгодой? Приходите в «Татаев». Здесь вас всегда ждут низкие цены и большой выбор.
6: «Татаев» всегда ближе к вам.
8: Телефон рекламной службы 29 64 66.

0: Социальная реклама.
1: Не все знают, что первый велосипед, изобретенный 190 лет назад, выглядел как современный, только без педалей, а назывался машиной для бега. К сожалению, не все знают, что сегодня велосипед называется транспортным средством, водитель которого обязан соблюдать правила дорожного движения. Двигайтесь навстречу безопасности. Программа «Навстречу безопасности» разработана при поддержке Госавтоинспекции МВД России и Федеральной целевой программы повышения безопасности дорожного движения в 2013-2020 годах.

0: Радио «Грозный». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ТУ 2030-98 от 25 апреля 2014 года. Выдано Управлением Роскомнадзора по Чеченской Республике.
1: Для детей старше 12 лет.
0: Новости.
2: Маршал Лошигла Доглыш Керлнышк. Халгарш президент России Турпалгоч Кадыров Амад Хаджи Царахчу региональную короли фонд Сыцызходешду газ секторе тому богин хизучу бахар хош. Инцгодар акции таяхна шоу и Амад Рахьолчу школе дек таболчу мухажарш югалуч. Тига дек на хастюм шчуадол тускарш. Цуюк хадаг луч хилчу шейла амхош Билгалдин и акции ногчи кому годар цдаяхн хилар. Билгалдин годару ачдокш хилар цейр хал. Дагдайд газ секторе годар ягулдолчун театр Гола тош мехдерунч кирмазали кетчун секретарь Кадыров Адам Хиллер. Сёлжали у МВД КСХОЙ ГУЛЛЫК ШКУЛЕЛЧУ ПОДРАЗДЕЛЕНИ ИНСПЕКТОР САНХИТАРДА ДАНА ВИСАИТОВСКИ КОШТАРЧУ ЛЮМАР ШОУСТКЭ И ЙОЛЧУ ШКОЛИ ДЕШАР ХОЙ ДАШСНА НОШЦ. МЕРОПРИЯТИЕ ЙОХШЕР ХАК АСТАМ ЭЛЧУ ОПЕРАТИВНА ПРОФИЛАКТИКЕР АКЦИЦ. ИШЦУЮ КАДА ЛОЧХЫЛЫ КЁРЧШАР МЭРИ КОШТ ПРЕФЕКТУРИ ГАЛИ ДЕШАР ДЕПАРТАМЕНТА ДИНА ВЕКЛШ. КЁРТХАТТАР ХАКЛУШДАР ТЕКЮЧОР ДЮНЕН ЗУЛМЕЧУ ТЕАТКАМЕХЛАРДАР. ДАШСНА НОШЦ. Қачин жүпілі қилар шайды қарш қоучыдарын. Білгалдин қиыс қошна лерін тергу үйеш қилар шайц әр дүйін сам. Көртнік воушқа тешім қиларду әл білгалдина цән қиытыра дейқш қош. Вай республики Бахрейна Лакардишар Хукмтша кеч бирбу ислам финанс школ бол гоузанч цухоке Кадыров Амад Хаджи Царахчу нохчи пачалк университет Бартшдина Бахрейнирчу халкшнюарчу банк уллык школа финанс школа йолчу институтац Бартшдарнистелла Казаня Россия исламский мир элдаячу форуме кадры для исламских финансов цейолчу сессии югдош динду Бартш Бахрейн агонуха этиндикхиркхилар нохчи пачалк университет Стетия, хора шара халкшнюгра конференции шдайар, сота ролурю халкшнюгр дэкшой асамбаха, практика ориентирована чулацам шорба дознал архара, финансови дешра экспертной организации векалшию озу. Ваймахках кыш долчу дарбнеч орматех а цара дарбдарех луч дейқах дэргди средина ногчи пачхалх ихархой университете. Цун лерина горгстол даяхнир лых карч дейшар хукматех. Из даяхна ногчи пачхалх ихархой университет биологии из хихар методики кафедри доцента Ханаева Хэдс. Сега гулбелир студенташ хихархой ишта региона этноботаника цдолха арш доузлу урш. Мероприятий дейкшхошна дарбнеч орматех Дезер и цар теории аспект шоузитин цааш, интерактивна гайта гойч дитин дарбне орматаш давшечах касту. Студент ж дитин шейталмех ботаники дэк шейс хабеллмех. Дагдает

Ох, через публике хочешь, кадры он проект из дежурню лакарха аж долго занчаш кечбарн. Студия Эр Абдулмуслимова Саня Тадик Йойлш Марш Айл.

0: только до 10 июля мебельная компания «Кавказ» объявляет скидки на всю корпусную мебель до 20% в честь праздника Курбан-Байрам. Мебельная компания «Кавказ». Звоните 8-928-300-31-11. 8-928-300-31-11.
1: Телефон рекламной службы 29-64-66.
2: Аллахумма салли аля Мухаммада.

0: Реклама.
1: Со скоростью света в гемотест падает цена на проверку печени и почек. Ловите космическую скидку до 24 мая. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Потерял покой и сон? Приставы деньги списали со счета. Оформи банкротство в Юрискон. Ваши проблемы – наша работа. Агентство правовой поддержки Юрискон поможет оформить банкротство в рассрочку. Опытные юристы, прозрачные условия, консультация бесплатна. Юрискон. Заставим закон работать на вас. Грозный, Трошево 7, третий этаж, офис 9. Телефон 8-929-899-76-76.
3: Окунитесь в атмосферу вкуса и уюта в новом ресторане «Сети Париж». Мы открылись в самой удобной локации для гостей и жителей города Аргун. Сеть ресторанов «Париж» уже много лет является частью семейного отдыха и дружеской атмосферы. Здесь можно провести банкет и различные торжества. Мы знаем, чем вас порадовать и готовы предложить вам самые вкусные блюда европейской и национальной кухни. Также в Париже представлены легендарные десерты, покорившие сердца миллионов сладкоежек. Ресторан-кондитерская «Париж», город Аргун, улица Тельмана, 6.
4: Торговая компания «Музеев» объявляет грандиозную весеннюю акцию. Каждый ваш чек от 50 тысяч рублей – это не просто покупка, а участие в розыгрыше, в призовом фонде. 100 единиц бытовой техники, 5 смартфонов iPhone 17 и главный приз – кроссовер Havail Pro H3. И еще, до окончания акции вы получаете качественные товары со скидкой до 70%, бесплатную доставку по всему Северному Кавказу и выгодную рассрочку. Подведение итогов пройдет 31 мая в компании «Музаев». Успейте стать обладателем главного приза. Наш адрес – село Беркат-Юрт в сторону Петропавловского шоссе. 928-888-22-28.
5: Компания «Импульс». Более 10 лет создаем качественную корпусную мебель. Нас знают в Чеченской Республике и далеко за ее пределами. Сотни довольных клиентов – это ваша заслуга. Команда «Импульса». От руководителей до сборщиков. Вы лучшие в своем деле. Спасибо, что держите наше имя на высоте. Мы гордимся вами. «Импульс». Мебель, которая вдохновляет.
6: Телефон рекламной службы 29 64 66.

0: Реклама. Компания «Вершина». Все для автосервиса. Подъемники, шиномонтажное оборудование, специнструмент. Огромный выбор в наличии и под заказ. Открываете СТО? Поможем с подбором и установкой оборудования. Оплата любая. Наличные, безнал, с НДС. Доставка по всей республике. Ждем вас по адресу. Трасса Грозный Аргун, 5 километр. Звоните 8-938-300-3030 и 8-938-989-4040. «Вершина». Все, что нужно автосервису.
1: Окунитесь в атмосферу вкуса и уюта в новом ресторане «Сети Париж». Мы открылись в самой удобной локации для гостей и жителей города Аргун. Сеть ресторанов «Париж» уже много лет является частью семейного отдыха и дружеской атмосферы. Здесь можно провести банкет и различные торжества. Мы знаем, чем вас порадовать, и готовы предложить вам самые вкусные блюда европейской и национальной кухни. Также в Париже представлены легендарные десерты, покорившие сердца миллионов сладкоежек. Ресторан-кондитерская «Париж», город Аргун, улица Тельмана, 6.
0: Центр восточной и европейской медицины «Элитель» – это целая система от остеопатии и иглоукалывания до герудотерапии, лечения пиявками, апитерапии, лечения пчелами, инфузионной терапии, самые лучшие капельницы и высококачественных корейских БАДов. Особое внимание мы уделяем помощи детям с ДЦП и РАС. Опытные врачи, чистые препараты, синтез двух медицинских традиций. Это наша формула помощи. Консультация для детей с особенностями развития бесплатна. Ждем вас. Грозный, улица Абузара Айдамирова, 81. Телефон для записи 928-738-1777.
2: В магазине «Баев» роскошные люстры и стильная мебель от производителей Казахстана, Турции, России и Китая в рассрочку без банка. Если не нашли подходящий вариант, изготовим мебель по вашему проекту. Гарантируем высочайшее качество благодаря собственному производству и мастерам из Турции. А еще с каждой покупкой вы получаете шанс выиграть в розыгрыше автомобиль «Чанган», путевку на «Умру» или другие ценные призы. Посетите наши салоны по адресам. Трасса Грозный Аргун, улица Торговая, дом 15, телефон 8-938-300-0547 и город Курчелой, проспект Ахмат Хаджи Кадырова, 11А, телефон 8-928-024-44-90. Создайте уют в своем доме с Баев.
3: Стройцентр «Идеал» поздравляет всех мусульман с наступающим праздником Курбан-Байрам. И в честь праздника объявляет большие скидки с 16 мая по 7 июня. В наличии все для ремонта. Двери, плитка, ламинат, сантехника и другие материалы. Доставка по всей России. Рассрочка без банка и первого взноса. Быстрое онлайн-оформление и бесплатная консультация. Звоните 8 800 600 95 95.
4: Мечтаешь сесть за руль? Автошкола «Автодом» – это возможность онлайн-обучения теоретического материала в любое удобное для вас время и удобный график практических занятий по вождению автомобиля. Наши учебные классы расположены во многих городах и районах республики. Телефон 928-024-95-95. 928-024-95-95.
5: Телефон рекламной службы 29 64 66.

0: Реклама.
1: Со скоростью света в Гемотест падает цена на проверку печени и почек. Ловите космическую скидку до 24 мая. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Хан Плаза – элитный мебельный салон, в котором можно приобрести премиальную мебель и люстры с гарантией качества, высокий уровень сервиса, бесплатная доставка, подарки, беспроцентная рассрочка и многое другое. Наши магазины находятся в Старых Атагах, Шали и в столице республики по улице Сайханова, 131Д. Приезжайте и звоните по телефону 8-928-777-7036. И мы все расскажем. Хан Плаза. Ваш безупречный стиль.
3: Окунитесь в атмосферу вкуса и уюта в новом ресторане «Сети Париж». Мы открылись в самой удобной локации для гостей и жителей города Аргун. Сеть ресторанов «Париж» уже много лет является частью семейного отдыха и дружеской атмосферы. Здесь можно провести банкет и различные торжества. Мы знаем, чем вас порадовать, и готовы предложить вам самые вкусные блюда европейской и национальной кухни. Также в Париже представлены легендарные десерты, покорившие сердца миллионов сладкоежек. Ресторан-кондитерская «Париж», город Аргун, улица Тельмана, 6.
4: Со 2 по 4 июня в Грозном ежегодные выставки «Чеченстрой-экспо» и «Мебель и интерьер». Известные бренды, крупные компании представят актуальные решения в строительстве и мебельной сфере. В деловой программе «Форум дизайн интерьера» «Актив-экспо» приглашает к участию в масштабном событии. Две выставки «Чеченстрой-экспо» и «Мебель и интерьер» на одной площадке в Грозном, крытом футбольном манеже, улица Льва Яшина, 19. Только 3 дня, со 2 по 4 июня. Подробная информация на сайте организатора expogrozny.com.
5: Устали от посредников и переплат при заказе из Китая? China Shop – это прямой доступ к китайским фабрикам и рынкам. Мы берем на себя все заботы – поиск, выкуп, быструю доставку и несем полную ответственность за груз. Экономьте время и деньги, получайте лучшие цены и качественный товар. China Shop – ваш надежный партнер в бизнесе. Звоните 8-928-300-3020. 8-928-300-3020. Глазная клиника «Орион». Диагностика экспертного уровня. Хирургия премиального класса. Бесшовное удаление катаракты. Имплантация высокотехнологичных хрусталиков, позволяющих избавиться от очков навсегда. Лечение диабета глаза с лазер-коагуляцией и анти-VEGF-терапией. Консультации высококвалифицированных офтальмологов из других регионов страны. Профессиональный подбор очков и контактных линз. Наши адреса. Город Грозный, улица 8 марта, 15А и улица имени Гикало, 1. Подробности на сайте orionclinic.ru. Глазная клиника «Орион». Взгляд в будущее.
6: Уважаемые жители Чеченской Республики, компания «Татаев» приглашает вас в удивительный мир строительства и интерьера. Более 100 тысяч наименований товаров из 20 стран мира. Все для дома, ремонта и уюта по самым выгодным ценам.
7: Хотите построить дом, обновить квартиру или просто сделать ремонт с выгодой? Приходите в «Татаев». Здесь вас всегда ждут низкие цены и большой выбор.
6: «Татаев» всегда ближе к вам.
8: Телефон рекламной службы 29 64 66.

0: Реклама. Хан Плаза – элитный мебельный салон, в котором можно приобрести премиальную мебель и люстры с гарантией качества, высокий уровень сервиса, бесплатная доставка, подарки, беспроцентная рассрочка и многое другое. Наши магазины находятся в Старых Атагах, Шали и в столице республики по улице Сайханова, 131Д. Приезжайте и звоните по телефону 8-928-777-7036. И мы все расскажем. Хан Плаза. Ваш безупречный стиль.
1: Окунитесь в атмосферу вкуса и уюта в новом ресторане «Сети Париж». Мы открылись в самой удобной локации для гостей и жителей города Аргун. Сеть ресторанов «Париж» уже много лет является частью семейного отдыха и дружеской атмосферы. Здесь можно провести банкет и различные торжества. Мы знаем, чем вас порадовать и готовы предложить вам самые вкусные блюда европейской и национальной кухни. Также в Париже представлены легендарные десерты, покорившие сердца миллионов сладкоежек. Ресторан-кондитерская «Париж», город Аргун, улица Тельмана, 6.
2: Со 2 по 4 июня в Грозном. Ежегодные выставки. Чеченстрой-экспо и мебель и интерьер. Известные бренды, крупные компании представят актуальные решения в строительстве и мебельной сфере. В деловой программе «Форум дизайн интерьера» Актив-экспо приглашает к участию в масштабном событии. 2 выставки. Чеченстрой-экспо и мебель и интерьер на одной площадке. В Грозном. Крытом футбольном манеже. Улица Льва Яшина, 19. Только 3 дня. Со 2 по 4 июня. Подробная информация на сайте организатора. Экспогрозный.ру.
3: Суд вызывают.
4: Наследство не можем поделить.
3: У нас сделка крупная намечается.
5: Расскажите о своих проблемах на бесплатной консультации, и мы предложим законное решение. Агентство правовой поддержки «Юрискон». Комплексные юридические услуги под ключ. Личный подход и конфиденциальность гарантируем. «Юрискон». Заставим закон работать на вас. Грозный. Трошево 7. Третий этаж, офис 9. Телефон 8-929-899-76-76.
6: Торговая компания «Музеев» объявляет грандиозную весеннюю акцию. Каждый ваш чек от 50 тысяч рублей – это не просто покупка, а участие в розыгрыше. В призовом фонде 100 единиц бытовой техники, 5 смартфонов iPhone 17 и главный приз – кроссовер Havail Pro H3. И еще, до окончания акции вы получаете качественные товары со скидкой до 70%, бесплатную доставку по всему Северному Кавказу и выгодную рассрочку. Подведение итогов пройдет 31 мая в компании «Музаев». Успейте стать обладателем главного приза. Наш адрес – село Беркат-Юрт, в сторону Петропавловского шоссе. 928-888-22-28.
7: Восстановите красоту и густоту ваших волос с клиникой Аймед. В нашей клинике принимает Угур Явуз из Турции, лучший специалист по трансплантации волос 2023 года. Современные технологии и опыт наших врачей – это ваша уверенность в результате. Запишитесь на бесплатную консультацию по телефону 8 800 333 28 98.
8: Телефон рекламной службы 29 64 66.

дала шенгергаха, езин хен шу дал шенгерга, езин метк шу дал шенгергаха, дездин адам ду, дала езин хен шках хан ю, он эльша дала шисила дал уран чуа дуй бина уир хенец, цулт ахдал дуй бина, ит бюсенц, элем на хубо он эльша дала дуй бинилу, и ит бюсе, Иза Зульхиджа бетта халхардол иттеду эльбилгал дехна. Вези сила волш дэла осдиянош кач дойлвэй. Вези сила волш дэла осдиянош каха юззин амалин чарих, юззин ялил чарих дойлвэй. Дэл яшно бахши хадисах, саллаллаху алейхи вассалям, дуниян чуап уанах чунна ко дуаттагу бах. Ца дуаттаг цун дюзол бахон, шалла дуаттаг цун дэхни дон ко Аллахуал дуаттага, Цуна амал юхон бог. И амала дайман аз уанах чунц юсур ялушу бог. Вукшин дуаттар чунг хайшча. Амал дайман уанах чунц юсур вал дуаттагу бог. Цундер дейл яшна алла угур адму кеззиг тидуат айагу шега иза куала вал дуаттагу алла. Дейл яшна алейхи салату вассалам вайт аду аушдал зульхиджа бет халгар итдиеннах лаца бог. Дейл яшна бухари хадиса дуниян чу адал дегге диеношках. Стего иньол амал, от итден чуа иньол амал уездуил дельче, дэлла угур дик дуку езньол амалю элла. Ахаббу илаллах Богу.

Куду далла угур дуко езел амалю элла. Он элче озил хейджа бетта халхар ит ден чуаха арафат деду арафат дешие чуа мал хакиеш долдиено шукер угура дезог деду элбилгал декна ду цолсоу наха оц ит ден чуаха горубан деду везе сила волш дэла цу диено шка юззин амалин чарех оз диено шка юззин елил чарех дойл вой.

0: Реклама. Окунитесь в атмосферу вкуса и уюта в новом ресторане «Сети Париж». Мы открылись в самой удобной локации для гостей и жителей города Аргун. Сеть ресторанов «Париж» уже много лет является частью семейного отдыха и дружеской атмосферы. Здесь можно провести банкет и различные торжества. Мы знаем, чем вас порадовать и готовы предложить вам самые вкусные блюда европейской и национальной кухни. Также в Париже представлены легендарные десерты, покорившие сердца миллионов сладкоежек. Ресторан-кондитерская «Париж», город Аргун, улица Тельмана, 6.
1: Компания «Вершина». Все для автосервиса. Подъемники, шиномонтажное оборудование, специнструмент. Огромный выбор в наличии и под заказ. Открываете СТО? Поможем с подбором и установкой оборудования. Оплата любая. Наличный, безнал, с НДС. Доставка по всей республике. Ждем вас по адресу: трасса Грозный Аргун, 5 километр. Звоните 8-938-300-3030 и 8-938-989-4040. «Вершина». Все, что нужно автосервису.
2: Устали от посредников и переплат при заказе из Китая? China Shop – это прямой доступ к китайским фабрикам и рынкам. Мы берем на себя все заботы – поиск, выкуп, быструю доставку и несем полную ответственность за груз. Экономьте время и деньги, получайте лучшие цены и качественный товар. China Shop – ваш надежный партнер в бизнесе. Звоните 8-928-300-3020. 8-928-300-3020.
3: Ассаламу алейкум! Хотите комфортные и надежные такси в Чеченской Республике? Теперь есть Smart Taxi. Скачивайте приложение сейчас, введите промокод SMART и получите 100% возврат стоимости вашей первой поездки на бонусный счет. Оплачивайте бонусными баллами последующие заказы: 8-938-895-09-95. Smart Taxi. Комфорт и надежность в каждом километре.
4: Информационный сервис. Услуги оказываются перевозчиками. Общество с ограниченной ответственностью Smart Trans Taxi. ОГРН 124-230-2188. Чеченская Республика, Грозненский район, СП Первомайская, станица Первомайская.
5: Телефон рекламной службы 29 64 66.

0: Радио «Грозный». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ТУ 230098 от 25 апреля 2014 года. Выдано Управлением Роскомнадзора по Чеченской Республике.
1: Для детей старше 12 лет.
0: Новости.
2: Маршал Душегла Дуолыш Керл Нашк. Сел жгалар лерин операция даучи хажина рогир лам хой тоб цюнх болхам бина ваймерк дас кадыров рамзан. Цо билгалдин тоба нюка нохчи республикира пачал кэч регион шкара ба хой хилар. Билгалдин үш бак болу патриот шхилар тер дегнш дюзн хилар пачал кир мазалла украфашистях лария. Ба хой но бош аэропорт яхилар регион правительства председатель лерин операция дая харихул ёлч оперативный штаб кюгалху Даудов Мухаммад. Дагдают нохчи республикира да мел хажош вол Ла Амхуа Аморях Чеквохшву, Гюм Серчу Путин Владимир Царахчу Расилия Ринчницкой университете. Царн Цигат Эйтин Кылшбу, Зеделар Гдолу инструкторш. Луганский холк республики Ерчу Алчевский ату один схаделлин меттигер мяждик. Дин объект метод турбелш динду, мехде хехамч с регион муфтис межиев сал хажаст эдиллардс. Белхшна ялхарш ентелец нир, халхарч президент России Турполхоч Кадыров, амат хажицарахчу региональный горалли фонд. Цучуахинцли дина джамаатех ламаз. Ламаз динчул тахитина стюлш, алчевск гали бусалбнашна и мехалхилам билгал беш. Иштат судин мероприятия лерин билгал бина мяждик тудиш, ахюекшхал зудри. Царна фонд Рахелла продукти гуларш. Ахмат спецназа, халгарч президент России Турполхоч Кадыров, амат хажицарахчу фонда а, цан кочин халгар проект яц из. Мостахчух мук яхнч меткшка спецназа шайла амхоша хил ешч кепе ялин, дука дин объектш. Шел муниципальный кошта хулиехинат эхулдолт эйду тудеш и шелерда эйтерху курчал бюч нектирникду. Духенир халхдак и донш дош бух мушхилчу хэн. Цюнх болха амбина нохчи республики автомобили нек и министерстве. Метигя карач хэн адеш белхш дуч от эйч агаллаш туеш. Дияхна тока газа коммуникациш. Дагдэйт март бет чакэня дак и донш дах розиенштинер регионе. Церт алунш жигардаях юлинер хэт. Судек Деркше Тергоня Латушву, Ваймехда Кадыров Рамзан. Халгарч президент России Турполхоч Кадыров Амат Хажиц Арахчу региональной украли фонда акций Даяхна Духберш Долчна Ношна Годарехул. Из Лерин Дархал Шнюхарчу Дюзел Денц. Мероприятие Даяхна социальный фонд регионер Чудекия Берш Дина Соухтш. Зударшни Лазезги Курсаш Ахча. Нанош Схилчу Цянкетря Дахлочхала регион социальный фонд Урхалча Ахмадов Мухаммад Эми. Хилч Цянкетря Дисредина Духберш Долч Дюзелшна социальный дэк. Годарихула Кимехал Хаттерш, Цюнхболха Амбина, социальный фонд регионер Чудейка пресс-службас. Студия Ярабдул Муслимова Саня, Тадик Йойлш Махкой, Марш Айл.

0: Радио Грозный. В мире существует свыше 40 тысяч профессий. И о самых интересных, новых и необычных вы услышите первыми в программе «Про дело» на Радио Грозный.
1: Здравствуйте, уважаемые друзья! У микрофона Селима Хасбулатова. Вы слушаете Радио Грозный. В эфире новый выпуск программы «Про дело». В гостях у нас сегодня Валерий Владимирович Хлебников, кавалер ордена Кадырова, народный артист Российской Федерации, народный артист Чеченской Республики, Республики Дагестан, советский и российский дирижер, педагог, художественный руководитель и главный дирижер симфонического оркестра Чеченской государственной филармонии имени Аднана Шахбулатова. И также гость к нам пришел сегодня не один. В гостях у нас Мария Юрьева, солистка

0: симфонического оркестра Чеченской государственной филармонии. Музыковеда-ведущая, заслуженная артистка Чеченской республики, заслуженный деятель искусств Чеченской республики. Здравствуйте, добро пожаловать.
1: Добрый день.
2: Здравствуйте.
0: Сегодня вы у нас по особенному поводу. 18 мая пройдет ваш юбилейный концерт, концерт симфонического оркестра, где Cinema Hits очередной, где будут играть саундтреки из разных известных популярных фильмов. И для начала мне хотелось бы спросить, почему для... Поздравить вас в первую очередь.
1: Спасибо.
0: И почему для юбилейного вечера вы выбрали именно музыку к кино? Такой вопрос.
1: Ну, я думаю, что прежде всего потому, что эта музыка наиболее доступна. И, как показала практика, это ведь не первый концерт с этим репертуаром. И публика, не все могут попасть на один концерт с этим репертуаром, поэтому иногда нам приходится повторять. Но поскольку у нас было запланировано этот концерт повторить, ну, с небольшими, естественно, изменениями, с дополнениями, вот, я подумал, что почему бы не соединить это вместе. Я думаю, мне кажется, что это удачная затея.
0: Мне в первую очередь хочется выразить огромное восхищение, потому что я была на прошлом концерте, я планирую быть на следующем. Я очень надеюсь, что люди, кто не видел еще это, обязательно придут и посмотрят. Еще один вопрос, который меня интересует как обывателя. Чем саундтреки отличаются для дирижера, для вас, от классического симфонического репертуара?
1: Ну, это совершенно разные жанры. Во-первых, что касается будущего концерта, предстоящего, здесь связано еще с экраном, и на котором будут показаны эпизоды из того или иного фильма. Вот. И, естественно, мы должны это все синхронизировать, чтобы это все получилось. Но дело даже не в этом. Когда звучит, скажем, симфония Бетховена или Малера, или Чайковского, или любая другая музыка, там дирижер как бы предоставлен сам себе. А здесь, во-первых, разножанровость. Это и мюзиклы, и фильмы из боевиков, если можно так назвать. Вот. Поэтому иногда нужно срочно переключаться с одного эпизода на другой, чисто внутренне. И, естественно, я должен, как мы говорим, завести оркестр в этом плане. А что касается классической музыки, я там сам предоставлен. Вот недавно я дирижировал пятую симфонию Бетховена. Там все понятно. Я встал и продирижировал от начала до конца. Ну, в общем, я думаю, что я понятно объяснил.
0: Вопрос, наверное, к вам обоим, потому что я, опять-таки, как зритель предыдущего концерта, знаю, что Мария превратила ведение этого концерта в целое шоу, где она рассказывала про контекст некоторых саундтреков. Это было очень интересно. И складывается ощущение, что, наверное, несмотря на то, что вы работники индустрии, вы люди, которые организовываете этот концерт и непосредственно в нем участвуете, были ли такие композиции, которые вам лично как-то близки?
1: Да, есть, безусловно, есть. Но я знаю, что вот здесь у нас в Грозном и в Чечне, в общем, очень любят сериалы из турецких фильмов, сериалов, вернее. Я небольшой поклонник, будем честно говорить, этой музыки, но когда я ее дирижирую, я в нее влюбляюсь, потому что музыка действительно красивая, тут вопросов нет. Вот. Но есть вещи, которые мне больше нравятся. Скажем, вот, кстати, Мария будет петь саундтрек из фильма «Никола Паганини». Это будет премьера. Вот это мне очень близко, потому что Паганини как-то он все-таки... Я учился в консерватории, где нам не преподавали эту музыку. Мы учились строго, изучая академическую музыку.
2: Для меня, безусловно, вся уже музыка близка, поскольку вообще хотелось бы сказать несколько слов об этой программе. Большое количество людей работает для того, чтобы эта программа состоялась. Сам состав симфонического оркестра очень многочисленный, то есть это большое количество музыкантов, которые вникают в программу. А также мы общими усилиями подбираем репертуар, то есть мы стараемся взять самые известные саундтреки, чтобы как можно большее количество людей, придя на концерт, могли насладиться именно любимой музыкой, той, которую они ждут. И мы знаем, в частности, что у нас есть зрители, которые приходят послушать «Интерстеллар», есть зрители, которые приходят послушать «Алые сердца Карё», кто-то хочет услышать музыку из «Великолепного века» и так далее. Помимо этого, у нас еще работает большая команда монтажеров, которые собирают видеоряды, ищут лучшие кадры. И мы же все это синхронизируем с музыкой, как сказал уже Валерий Владимирович. То есть работа большая. И, безусловно, когда я пишу сценарий, мне хочется связать

0: собрать воедино все саундтреки, поскольку фильмы разные, разножанровые, разнохарактерные, разных стран, и хочется как-то, чтобы концепция единого концерта все-таки сохранялась. Поэтому мы большой командой трудимся для того, чтобы этот концерт был интересным, ярким и остался в памяти надолго.
1: Что вы хотите, чтобы зрители почувствовали в момент, когда вы играете или дирижируете, или поете, исполняете определенные саундтреки или вообще в целом композиции?
2: У меня есть пожелание. Я думаю, что самое главное, мы должны играть эту музыку так, чтобы публика хотела прийти на наш концерт еще раз.
1: А, как мы знаем, концерт приурочен к вашему юбилею. Еще раз от лица всего Радио Грозный мы хотим вас с этим поздравить.
2: Спасибо большое.
1: Что вы чувствуете, выходя на сцену в свой юбилей, можно сказать, выходя на сцену в концерт, который приурочен к вашему празднику?
2: В моей творческой жизни так случилось, что я фактически каждый свой день рождения провожу на сцене именно в концертном исполнении, не репетиция, а именно концерт. Это бывает фактически всегда как бы случайность. Но в данном случае это запрограммировано, потому что это юбилей. Я уже 15 лет в Чеченской Республике, и мне бы хотелось показать, что за эти 15 лет мною и моими коллегами было сделано, ну, скажем так, без ложной скромности, немало. То есть воспитано огромное количество детей, которые пришли в маленьком возрасте, и сейчас они уже являются полноценными коллегами нашими в оркестре. Также детский оркестр. Мне бы хотелось, чтобы публика, которая придет на концерт, она, кстати, придет не на мой юбилейный концерт, чтобы все знали. Она придет на концерт, запланированный Синемахит. Но это будет какая-то такая небольшая, может быть, надеюсь, приятная неожиданность для них.
1: А какой вообще за всю вашу долгую карьеру, насыщенную, какой концерт был ваш самый запоминающийся?
2: Вот очень сложно, потому что у меня их было бесчисленное количество и в разных странах. Но самое главное, я думаю, что вот, знаете, скорее всего, это выступление детского симфонического оркестра Чеченской государственной филармонии в Казани, где вдруг все были просто ошеломлены мастерством этих маленьких, без лишней скромности, скажу, вундеркинда, просто потрясающе. Они играли таким образом, что я был просто вне себя от счастья.
1: Вопрос, наверное, который интересует и меня, как человека, далекого от музыки, и наверняка большинство слушателей, какая музыка сопровождает вас вне работы?
2: Знаете, как когда на репетиции последняя пьеса звучит, и над ней так долго поработаешь, то потом от звучания этой музыки, от мелодии очень трудно избавиться, честно говоря. Поэтому очень сложно сказать. Но я, в общем-то, всеядный. Я очень люблю, помимо, естественно, классической музыки, которую я безумно люблю, и это моя специальность, я люблю также и эстрадную хорошую музыку, и джаз, вот, и народную музыку. Кстати, по приезде сюда, в Чеченскую Республику, я познакомился со многими произведениями. И, кстати, наверное, не знаю, будет ли это с моей стороны правильным сказать о том, что начало этого концерта, который предстоит, будет исполнена замечательная песня «Нох Чечо» в исполнении детского симфонического оркестра, маленького детского, прошлого симфонического и большого симфонического оркестра.
1: Ой, это на самом деле очень хорошая новость, потому что я уже с нетерпением этого жду. Я уверена, что все, кто нас сейчас слышит, тоже обязательно, может, даже чисто ради этого придут послушать, потому что эту композицию в республике любят буквально все, от мала до велика. И говоря об этом, и кино, и музыка, они объединяют разные поколения. И чувствуете ли вы это на своих концертах, что люди становятся едиными в том, что чувствуют, когда слушают вас?
2: На мой взгляд, да. На мой взгляд, да, потому что вот мы сейчас, в частности, говорим конкретно о Синемахит, но у нас были ведь концерты, посвященные и другим датам, скажем, юбилею гениального русского композитора Сергея Васильевича Рахманинова. Это были концерты Грига. Это был, конечно же, незабываемый «Щелкунчик» Петра Ильича Чайковского. И публика, и от мала до велика, они все, на мой взгляд, получали удовольствие от того, что они слышат настоящую, живую, как принято говорить, хотя для меня это несколько странное выражение, потому что всю жизнь мы играем вживую. Вот. Поэтому мне кажется, что самое главное то, что и поколение, и маленькие дети, и среднее поколение, и взрослые люди, они все получают удовольствие от того, что мы делаем. И это нас, скажем так, окрыляет, если

0: можно так выразиться.
1: А на сегодняшний день, как я знаю, многие, по крайней мере, мои ровесники, люди младше меня, скажем, подрастающее поколение, начало интересоваться в целом симфоническим оркестром, ходить на концерты. Это стало достаточно популярно, опять-таки, среди молодежи. Каким вы видите будущее симфонического оркестра в Чеченской Республике? Считаете ли вы, что это направление популяризируется именно как направление, чтобы вот люди хотели этим заниматься и хотели бы попасть к вам в первую очередь, попасть на сцену?
0: Это очень хороший вопрос. Собственно, для этого я приехал в Чеченскую Республику, для этого я всю оставшуюся свою творческую и физическую жизнь останусь здесь, в Чечне, для того, чтобы убедиться в том, что то, с чего мы начали, а вот и Мария, она же была у истоков с самого начала, потому что мы сделали очень большое дело, что у нас сейчас есть симфонический оркестр. И, конечно, мы должны, я, по крайней мере, должен бесконечно благодарить главу республики за то, что он в свое время подписал указ о воссоздании симфонического оркестра, поскольку до известных событий здесь был довольно приличный симфонический оркестр. И наша задача сейчас просто возродить и музыку чеченских композиторов, что мы делаем. Мы, собственно, по-моему, сыграли все, что можно было, что было написано. И я уверен, что сейчас симфонический оркестр занял такое особое место, без которого вообще творческая жизнь в республике, по-моему, невозможна.
1: Еще один вопрос. Опять-таки, исходя из вашего огромного опыта, из вашей насыщенной карьеры, что для вас сегодня важнее всего, как для музыканта и как для человека, что бы вы хотели передать своим студентам, музыкантам оркестра и передать зрителям, которые приходят на концерты?
0: Я думаю, что самое главное – это те люди, которые приходят на концерт симфонической музыки, они становятся богаче внутренний мир, их становится намного богаче. И для нас очень важно, чтобы как можно больше публики было охвачено вот этой любовью. И я думаю, что мы для этого делаем немало, но постараемся делать еще больше.
1: Ну и вопрос, без которого я не могу вас сегодня отпустить, так как это Cinema Hits. Есть ли у вас любимый кинокомпозитор?
0: Ну, не Нарота, наверное, скорее всего. Я думаю, так. Да.
1: Мария, и вопрос к вам. Опять-таки, вы ведете этот концерт, как я и сказала, будто ваше... Без вас я уже не представляю Cinema Hits, потому что мне нужно вот весь контекст, все эмоции, которые вы проживаете на сцене, это просто что-то невероятное. И чем для вас именно Cinema Hits отличается от всех остальных концертов оркестра?
2: Cinema Hits — это все-таки такая программа формата шоу. Это не обычный концерт симфонического оркестра, это совсем другой жанр, в котором мы работаем. Ведь мы проводим большую просветительскую работу. Вот, например, у нас по средам бывают концерты для детей, к нам приезжают дети из разных регионов, и мы знакомим их с классической музыкой, рассказываем, как правильно слушать классическую музыку. Но для наибольшего привлечения зрителей, безусловно, в современном мире нужен формат шоу. И поэтому Cinema Hits — это такой хороший способ привлечь как можно больше зрителей, мне кажется, на наши концерты. Но в дальнейшем мы хотели бы, конечно, безусловно, чтобы наши зрители также приобщались и к прослушиванию классики, серьезной музыки, историю которой тоже нужно знать, чтобы хорошо ее понимать. Нужно, конечно, понимать и кто такой этот композитор, который написал это произведение, и для чего это произведение было написано. В этом смысле Cinema Hits проще для восприятия, потому что все смотрели фильм, все понимают, о чем эта музыка. Ну а если они фильм этот не видели, то на экране транслируются кадры из этого фильма. И, соответственно, эта программа очень интересна для нас, для всех, и для музыкантов, и для меня, как для ведущей, потому что это способ узнать себя, в первую очередь, с другой стороны.
1: Можно ли сказать, что музыка из кино на сегодняшний день — это современная классика?
2: Я думаю, да. Я думаю, да, потому что саундтреки, которые мы играем, будь то Джеймс Бонд или Гладиатор, это музыка, которая узнаваема всеми поколениями сейчас.
1: Бывает ли, что оркестр сам проживает какие-то определенные эмоции, связанные с фильмом, когда играют музыку оттуда?
2: Конечно, безусловно, музыканты в первую очередь смотрят фильм, а затем мы уже играем музыку. То есть каждый понимает, о чем речь в музыкальном материале. И, ну, какой-то, наверное, фильм кому-то нравится больше, какой-то меньше, но в любом случае все музыканты знают, о чем играют, и это тоже как часть нашей работы.
1: А какой фильм вы бы могли пересматривать просто ради музыки?
0: Я с удовольствием пересмотрел бы и пересматриваю иногда фильм «Гладиатор». Вот. И Никколо Паганини. Фильм замечательный, замечательный актер, замечательная музыка.
1: А если бы ваша жизнь была бы фильмом художественным, какая бы музыка в нем играла?
0: Ну, у меня, безусловно, Моцарт, Бах и Чайковский.
1: Мария, а у вас?
2: Я думаю, что те же композиторы. Возможно, конечно, еще бы там играла музыка Грига и Скрябина, но это по настроению.
1: Я не буду вас больше задерживаться, наше интервью уже подходит к концу, последние несколько вопросов. А за что вы вообще больше всего благодарны в этой профессии? Что для вас является основным смыслом, основной философией занятия музыкой, занятия в оркестре?
0: Вот, это сложный вопрос, я сейчас постараюсь на него ответить. Ну, во-первых, если я сейчас не ошибаюсь, по-моему, Бернард Шоу сказал о том, что музыка – это то, что нельзя выразить словами, о чем нельзя молчать. Вот, поэтому без музыки жизнь наша невозможна просто. Поэтому у каждого свои предпочтения. Кто-то любит турецкие сериалы, кто-то любит сложнейшую музыку, скажем, там, Шнитке или Шостаковича. Но наша задача, и моя задача, и наша задача – это чтобы как можно больше молодежи, вот, подрастающего поколения, полюбили симфоническую музыку, потому что не может быть человек по-настоящему образованный, если он не знает имен Чайковского, имен Баха, Моцарта, Димаева, Бексултанова. Это не совсем образованный человек, скажем так. Я не думаю, что я ошибаюсь.
1: И напоследок хотелось бы услышать от вас пожелания в адрес вашей публики и в адрес наших радиослушателей за этот замечательный день.
0: Пожелания очень простые. Приходить как можно чаще к нам в зал, и мы вас не разочаруем.
2: А я скажу стихами. Дарите музыку друг другу, пусть каждый день и каждый час, подобно радостному чуду, она звучит в сердцах у вас. Приходите на наши концерты.
1: Ну а вам я напоминаю, друзья, что 18 мая в 18:30 в Чеченской государственной филармонии имени Аднана Шахбулатова пройдет очередной концерт «Cinema Hits» симфонического оркестра Чеченской государственной филармонии. Поэтому обязательно приходите, берите своих родных и близких и наслаждайтесь, конечно же, музыкой. Я вам в очередной раз напоминаю, что в гостях у нас был кавалер ордена Кадырова, главный дирижер симфонического оркестра, народный артист Российской Федерации, народный артист Чеченской Республики и Республики Дагестан профессор Валерий Владимирович Хлебников. И еще раз, конечно же, хочется поздравить вас с вашим юбилеем. Также в гостях у нас была Мария Юрьева, заслуженная артистка Чеченской Республики, заслуженный деятель искусств Чеченской Республики. На этом все. Я с вами прощаюсь. У микрофона была я, Селима Хасбулатова. В эфире была программа «Про дело» на серии «Адикюйл Марш Ойл».
3: В мире существует свыше 40 тысяч профессий. И о самых интересных, новых и необычных вы услышите первыми в программе «Про дело» на радио «Грозный».

0: Социальная реклама.
1: Многое изменилось на дорогах со времен моей юности. Мощные автомобили, современные пешеходные переходы. Но правила безопасности на дорогах остались прежними.
2: Переходите проезжую часть дороги только по пешеходным переходам. Твой ход. Пешеход. Ролик разработан ГУБДД МВД России в рамках федерального проекта «Безопасность дорожного движения».

Аллаху акбар, Аллаху акбар. Аллаху акбар, Аллаху акбар.

0: новости.
1: Маршал Душегладолыш Керлнышк. Сёлжгалар Лерин операция Дауча Хажина Рогир Ламхой Тоб Цюнхболхамбина Ваймерк Даскадыров Рамзан. Цо Билгалдин Тоба Нюка Нохчи Республикира Пачхал Кач Регион Шкара Бахой Хиллер. Билгалдин Иш Бах Балу Патриот Шхиллер Те Дегнш Дюзн Хиллер Пачхал Кирмазалла Украфашистях Лария. Бахой Нох Бош Аэропорт Яхилла Регион Правительства Председатель Лерин операция Дая Харихул Йолч Оперативный Штаб Кюгалхо Даудов Мухаммад. Дагдают Нохчи Республикира Дамил Хажош Вол Ла Амхо Аморех Чеквохшву, Гюмсерчу Путин Владимир Царахчу Расси Леринчницкой университете. Царн Цигат Эйтин Кылшбу, Зеделлерк Долу инструкторш. Луганский хол республикерчу Алчевский ату один садиллин Меттигер Мяждик. Дин объект метод турбелш динду мехде хехамч с регион муфтис межеев салахажас эдиллерц. Белхшна ялхар шиен телец нир, халхарч президент Раси Турпалхоч Кадыров, аматажи царахчу региональный горалли фонд. Сучуахинцли дина джамаатех ламаз. Ламаз дин чул тахитина стюлш, алчевск гали бусалбнашна и мехалхилам билгалбеш. Ишта цу дин мероприятия лерин билгалбина мяждик тудеш ахюекшхал зудри. Царна фонд Сархиелла продукти гуларш. Ахмат спецназа, халгарч президент Раси Турпалхоч Кадыров, аматажи царахчу фонда а, цян хочин халгар проект яц из. Мостахчух муғияғнч меткішка спецназа шайлам хоша хилиеш кепеялин дуққа дин объектш. Шел муниципальник ошта хулиехинат эхулдолт эйду тудеш и шелерда эутархул курчалбюч нектирникду. Духенир халгдаки догнш дош бух мушхилчу хэн. Цюнхболха амбина нохчи республики автомобили неги министерстве. Метиге карач хэна деш белхшдуч ат айч агаллаш тудеш. Дияхна тука газа коммуникациш. Дагдаит март бет чакэня дакки догнш дах розиенштинер регионе. Церт алунш жигардаях юлинер хэт. Судегдерк шетергоне латушву ваймехда Кадыров Рамзан. Халгарч президент Раси Турпалхоч Кадыров аматхажи царахчу региональный украли фонда акцель аяхна дукберш долчна ношна годарихул. Излерин дар халкшнюкарчу дюзел денц. Мероприятие даяхна социальный фонд регионерчу дегях бершн дина соухтш. Зударшнила зезги курсаш ахча. Нанош цхилчу цянкетря да лочхилла регион социальный фонд урхалча Ахмадов Мухаммад эми. Хилч цянкетря дисредина дукберш долч дюзелшна социальный дегях. Годарихула Кимехал Хаттерш, Цюнхболха Амбина социальный фонд регионерч дейка пресс-службас. Студия Яр Абдулмуслимова Саня Тадик Йойлш Махкой Марш Айл.

0: Оман Ламасташ.
1: Салам аршу, лучик хоми махкой. Юха Грозный радио эфира, юк Оман Ламаш цел передач. Идаху швергу журналист Мусураев Азер. Астаган студия хошал кайкин, республика воишу яздарху, поэт, ногчи мет, институт Илман Белхо, Джунаидов Аюб. Марш вол, Аюб.
2: Дели салам маршал холмасу Мухаммад Умтан.
1: Айюб, кушару байн махаар, ногчи чуа, лулыч, республика, ерик, расих ал мигердош, билгалдах кордошту, ногчи чина, халгар президент, Россий Турпалху, Кадыру Ахмад Вина, кузгай пхит шухачар. От лухан лерин дахуш, дух кодуани мероприятий шуки дахуур ёлшу и детекачалц. Сундела айюб сун луурдара, аха хай, иесях, ногчи бяч, эйлемстег, политик, дипломат Кадыров Ахмад Хажа, му висина, хо сибриях винву, цигах карах, марах цалалин велах, хона гэх хуммуш гина, дукку шерешка ишколошка а болбина, сундыр сун лурдар аха хайна, хиеч дерг, гинерг, хезнерг, Ахмад Хажах дош ал. Ам и дош али асвы радио ладуар хошна, Низ хетсун дагю айтурера Ахмад Хаж Кадыров йот биографии. Хунд ячи цабу чар изы ледруа хаа тарла, а цабу чарна и хаа ез алхетсун таган леж дина. Хунд ячи сахалах дейла юхшозла Ахмад Хаж Бахнях тагана ногчи халк мерша ду парат дейхш ду. Кадыров Ахмад Хаж вина ногчи цэрбях чхенах Казахстан еш кырган дгалах изир избашол цайт тухшарах. Шоузлай юритту шарах иш тух бол ногчий дёзлыш сэн шаш шайдай бэхш юрт юх бэрзин. Отсхэнах изэ отшэ юайлар школе бдешэ уэдэ цэгах бархла шэк кэрхэн шулдах цэгах кэ дешэр цэгули шэнулар шу бача юрт ишколе уэд. Юкэр ишкол шэк кэрхши изэ нэйрэнэрэ калиновский станитирштон камбанёры курышки уэдэ цэгах ишчэк юхэ цу Шин Хашара Боба, Гимску Аштах, Новогрузинский, Дуглилуш Салфузия. Султ я дукку ногчи дюзуш сынна иза ше гергер нахцани СССР, Реси, регионшка, Ришва Шарях, Болгвид. Дюзуту Шарях Гимс Рузбун Мяжген Сацамца Бухара Мир Араб Цейучу Хожрия Диешухайт. И че кайхин жулт я из юху Диеш Хажуа Ташкент Алгарч Ислам Институтия. Дюзуту Яхулчу и дюзуту Беритту Шершках Су Гимс Рузбун Мяжген Иман Венч Бохбо. Дюзуту Исту Шарах Ахмад Хайша Хайвел Ахмату Насух

0: Чует хайлинеру, речлинеру, курсиолор, хожер, отцренацунах, исламский институт труда, дюхрю из Илтхида Кавказа. Его дезлой ютту шерах Амадхажа Ирданирчу, исламский университет, шариат факультет, дешвюд, дешатин хаду дез, нохчичуах, ерик советский союз, сынна, цац, кегри, зам, юлло, айдил дух, так, уркмани, хант, икочек. Шишадачи, эдер испа, дезлой хоту шерах, нохчичуен, муфти, наеб хватуа, Кадиров Амадхажа. Сулдя шишадачи, цунах, муфти, ахилу. Иза ша дахвяттин халхаш дыня дынна бог швара, кайхан бяшвара, герзлош нахи, шихал цахидош угрхалах. Зулмош дит, талош дит богш. Цундэла отхан хилш айдалы кертя болчарса, цына югмет киюх, сулдя от кертя болчар Амадхажа иштуани от даржир вохошаш орей хумдуа. Хеттия хатаби басая бог и халах бойла, Зуландай, Дегистан, Чубахчи, Цар Нохчичу, Шолт Омбах, Амадажа, Аламат Отулхан, Рейзвацар, Делахцина, Отхаян, Дахумдацар. Хетти цуа сентябр, Чахбош, Гимсях, Гуламбай, Югу цуа официально дахавис ша отцу экстремична, тирлична, дюхал, Туамба, Кичу, Оли. Жим Ханьячи, Ахша, Совханьячи, Эхка, Шуитуш, Июнях, Шерах, Россия президент. Путин Владимира Ахмадажа Нохчичуенен администрациян кюгалу ватуа. Цулды адылхумш вайшинна дик-дэгдо, вайшин гина ду, хизна ду, цацметкях вайши Ахмадажск амэлдияш бакки гулмушках цана хилла. Навейши истори эрвэ, со вах цилохан ше колон айуб, хо навейши история дэрг вайшина тэхна аламыч о дик хушду гушду. Айуб, алахо Угур халасун педагог хейт, юх поэт яздару хейт сун. Тонам лишь динах ногчий чвах бакки чарнам диквоиз Ахмадхаж. Су лелина инзри дакки улкштоиз. Кигир хош, ишт ицина личность эрла, исторический личность, и тему уц. Цан хей Ахмадхаж са дейл пурбанцы ногчий чу маршу яни.
1: Азыр ах, юхьолош дин амел, аламат мейхал амел ду. Цеда улчун дэвиш хила, дэвиш улчун кэрл дэла, аламат чо мэгла дулш сил Ахмад хажи бэхар нэк боузич ахлин гамэлла, мэхл гамэлду. Вэн ги отс гамэлла ха, вэн иштэха ар, дэхар ва хистин болч, тобан хста гвацэз. Хэтти гарцалуш, нис вэнэт эгэрч, бэкдэг бэ цэдуич, дэлс уэл дуэш, эдмш озният эгэйкш, лэл болч, нэхэх, твэллэг цахэлэр, говэн озният. Ахэттэр тэнлэрж динах кигишан уончан хаити Ахмад хажи мэглэл, хаити Ахмад хаж вош диттэнс гулки махаду бох ах. Сун сахиет ряха со гэлвэру алцахиет сун хэ. Кигинш вэн цац алам лэ вэн кигинш иштбэй вэй гладуш баци. Ишэй замэн нах бух, ишэй замэн сбохш бу. Цэр шэй кьетым, шэй хьежым, шэй хэйкалш ду дэлах гэлбэл бацыш. Ниэх тилла бацыш. Ахмад хажи ниэх дэх буэш. Ахмад хажс эдэм марш дэх крыл. Халық дақнат, ах дақнат оч, цюнци цхан қиқинырғы, дейлс дол гергіл оч, ағдыр, ақ иман дол шхилыр, бусыл дин лил ор, цюнц доз шхилыр дыр, тыхан кигирш, ламызд ах бу, хижр ах бу, оран дуешуш бу, руз бл ах бу, мархо буш бу, терх ах бу, қихунды дуехар ду царг. Дэлха, вэй, шоуста итчо, тэй итчо, юха, дыхан, веш колми, веш жимылли лыдуэгч. Бақ бек болш, вэш нир дагал тыш долш, лел кэрдок вэш. Отан зэмэн вэшэн халха вэттэна лил ду, Ахмад хаж сээлэ дош, сүйн кайкам, су хайгэлэ эл дош, су динц эл дош, су динц дуанш дэх амин бэх бол, ики гэр шинцэ ки асэр бақы нахэлэ, иш нис нир дэбу дэл муклаха, иш хо мэхна вэй халкна юхган болш, юг эрэ дэйма болш бахэллэр, эзнах турпыл хой, Дин дай болш, иш хабогш бу бор бу Аллах яцул кила.
0: Да, мова. Айб хуна сунчул вот сахама. Ахмад хаж дал газот кобул далтина. Су ша дыржеви анчхейн халх динашка дюнна алама чо тергу тидым бира дешерен илманын культурин. Могшал аршер аз юг дугар, ам уггур халха су юхрлятсаг дешер. Дешер тэгэчи

0: халхирдат, культурца халчи халхирдат, да хо яздергову, выиш яздергову, ха кегир хвашта, кечарт, танки тиршу, дасу хиршу, та леш дина, Ахмад хажи, мэндуй роль эрва ирсиматта, исторический роль, вы ночи чуах, хиллата аж мехал, Раси пачалки амую, дия сия вэльжи, цинце, эстин тихарзам, да, Кеги черны, чой еще, гранда ажи цею кадыру. Иц ирыш, ит, ночи, историях, дуккухилла, алама чо, мэйр, турпал, дин дэй, хетти, хыр, тэй цолу бэшет, и кэшчилт, Ахмад хажи бен, ниц, хикмат, хэгл, цэкэчна, туам, ша, Сыцуви анла, ча дабах ви ану оқцу, сон хайатирах, ихай бэйтих саан ол мэччусу, Ишт и том дабах карях Ахмад хажи мяна мял доқду.
1: Хаттыр штах, санан истели, иш халгар нигга Ахмад хажи с илмани койкш дин амилш. Ахмад хажи с илмани койкш дин амилш, иш хунды динир. Сер мял мяндар, сер терзан барым ях мял дазалдар. И хвет Ахмад хажи халгана сон сагет ях вэвичгэн дихра дин дахил. Бусыл бдіні верс хил вөзіл ву. Хаз дейхсан каргер тун и дин хуқш хилыр, джайнш оранш тун дөйш хилыр, иза вэйн гіні ду, тун да цуа рух хайхмыш бина, иволча, руз бня, хайхмыш ка, цуа арб матта, нохчи матта, амилш дэчка, цуин ладиган меткиш юай дука, иза оцу ислама илманца вазистаг хилыр гирвэйн. Ама иза халк бача хил, Вот шишо цирк хил халк верс хил халк венча хил дауэттен шхиэна. Камилш, адмыш, халк гулдэлча, телевидня, кэча, радио аша, камилш дэчхэна, цу гэйтира, мел каргер, мел док хил цин дюнин илма. Цун и арб матцан математика хаар, цун физик хаар, цун уэрси мат хаар, уэрси литература хаар, нохчи мат хаар.
0: Байч язеш хил.
1: Байч язеш хил. Хунд дэхрях адмана уэш дэг, адма син мэхал шэрдуквай. Адмышка лилтарлыш дол, хюнш дэрэгеш ес хилстаг. Хунд ишм дэл дэл ду, дэл дэл олвай из бакду. Шэгах югш шиэн гулца дэч хулш дэц илма. Со тогда научимет института от толкела болбешу бошу от институт чумовелна кюрте яздин дута китай ой илмлах элдолу Ахмад хажи дешниш. Ише научимет институт из илмн кирч бу из. Ака из арбат яздина да от хаз научимата научи элпста яздина цин дошду и дез дошду ак мятне дошду илм дошу штаг сил хирват. Дин علم دوش خليل из я светский олвай дин علم دوش خليل из я علم дол шол так сирлу циндок велец энию ака ши духорца ши лилерца ши болерца халс жолж юметкса цена тиш мехул истак Ахмад аль сер хор алхицу россия хечлиги он шках дастан чо Ахмад аль жиган трамзан хажа вөз вүт эмилу ака Ахмад аль ша витце вин хол о из вүт хот эл Со дюнян вэл мох бу гирзи мох. Эца ха Ошски област ол шолчу, че увай бог шолчу, ца шахт хой посёлка дюнян вэл рхилусу. Со ца киншки азеш, ца тептер азеш, тун ца цгирс ёзныш амилш ешу. Сэй бар гагин эцер хэва айс чу изр, эцер адби эздыш хэз. Цэз амилевилин вогар усу элэ, ши эзер берит чола, шарах циг вахни ерсу. Сиг дакач, аз ши кодия дэхэр, ах сагыш дэхэр, сиг ануах ши кэшнэш туа дэйч, ишто кэг отшоллук дэр, адымыш цамия леви лэр суа, ирстош наах душу нох чи бахэр сад. Хунду то ирстош сар, ху ол хаж суа. Ахмад хаж сан вол пач дал вэлэр шун. Кэнца ши рисган шкачич изм дюниэнэр давахэ, суа кэйн, суа дюниэн дуэхэн, суа ниэг дуэхэн, хавоох шуолу цинкан трамзан хаж, кэгэл ховолш. Шай ом хамди, шай хал дин, шай дахар дош, шай маршу дош, садош дошу, истош амхэллэшу, ишт мэн дуэрг цэрсэ. Дийцэм дэх дэр, дука дэр дэхо радио гурш, ишт гот тхэлэна, ишт элдитэс.
0: Ай, бадо гойшэн ёлж пхит аминута, гойшэ Ахмад хажа лэц, дуан дийцэн вэр, ват, цун дэлэ, суна, хэ, тэш нухсэ, хо, поэт яздэр хо, жунэйду, айюб, Ахмад хажа лэц, нэ, мониш, цэ Хай Элия, хай Эттубелах, бешчи вырад лозошна и хазахетердер и шпайдахердер. Ее еще ниш.
1: Алазар Ахмад Хажех дошязда халаду танавар. Хунд эльчи цюна дахрях. Я гам цюн белах цюн ни ахилла долч мякни тя цадош. Ниса дюзна цаал дел галтвален кирерду. Поэтен.
0: Ибаду
1: Ахмад Хаж хал игор арвал канту хал цвезстагу хал обицен кедмот бицен канту шога цахил дера цахил цундел Ахмад Хаж дош язда атду халдат онда таэл кед дош мерз дош хал игор дош мулха цилматтира цин лексиконераду цундел ешер хо цин хиет эс тапаем кэлнир ночи матта ночи матта ал ночи матта игол
0: Ой,
1: надо. Бэтчвар из. Иш цюнхлэц язда уэрт нирсу хэнс ас элэр хунду ладуор дука.
0: Тэру яга ешэхэ.
1: Ост ир ухдукса хэнс. Юга зулам ньюсин варта кизл юэссир юхши ант. Байлат икэйгч адин кварта велир вайдэл азэттэг ант. Мичк туагэчвах дэлэ болх бэлла устази арцни кайг нэргбу. Халкши дэх нэг дэлварду эл Ахмад дуйби нэрг нохчим ватбу. Хаус вай цамуға нақсан дах, хазир вай бәч сқайқым дош. Том сацу ғер татсо, вал чық бақ, ноқчи мот бақид, доқ деш дог. Вел ваац турпыл хо, вайн ислюғш, вэхныч таж үл ұлғш дах. Дүниент әғнях ноқчи дог үйхш, вэлла илир бачи сизыл дэх.
0: Айуб, хоғошин, ёч пириде ачи, Чулатым от байти моныша аламат чагдих делрез хылон. Хай махкуа передач ердаш тун кыцга дэгвайт ла таан хуза хошал ахвар. Нухчи чагуэйшул яздар ху паэт нухчи мет институт элман бел ху жунаидов айуб. Делрез хылон айуб.
1: Делрез массанахил Ахмад Хажех дош ал таан со кайкарна и ал бақвасуын яларна хуна делрез хыл ладуагарна радио ладуар хошула массана баркал хыл.
0: Маха отсюда, той передачи ярзю, а дикуэлшу, маршайл.
2: Ашла дюгер ом ламаст шце ёлч передачи. Цу передачах шэн хейтар шу язда ишхарю, гроз радио собачка mail.ru адресац к электронной почте.

0: Радио «Грозный». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ТУ 2030-98 от 25 апреля 2014 года. Выдано Управлением Роскомнадзора по Чеченской Республике.
1: Для детей старше 12 лет.

Christus, still hinder durch Christus.

0: Социальная реклама.
1: Мы не знаем твой плейлист, но сейчас ты услышишь, как звучит профессионалитет. Слышишь? Мы собрали все лучшее в профобразовании в одном плейлисте на yaprof.rf. Выбирай колледж, а лучшие работодатели уже ждут твоего выпуска. Профессионалитет. Ты в хорошей компании.
2: Национальные проекты России.
3: 0+.

0: Социальная реклама.
1: Хотите, чтобы ваш старшеклассник учился не для галочки, а для жизни? Профессионалитет поможет получить востребованную специальность и трудоустроиться. Лучшие работодатели уже ждут наших выпускников, которые умеют и думать, и делать. Выбирайте колледж на yaprof.rf. Профессионалитет. Ты в хорошей компании. Национальные проекты России. 0+.

Социальная реклама. Докажи, что ты не просто успешный агроном, не просто отличный сварщик или талантливый повар. Ты мастер на миллион. Прими участие во всероссийском конкурсе профессионалов «Лучший по профессии» и выиграй миллион рублей за свое мастерство. Оставь заявку и изучи подробности и сроки на сайте трудвсем.ру. Национальные проекты России. 0+.

0: Социальная реклама.
1: Работаете с лучшими специалистами? Они прославят вашу компанию на всю страну. Гордитесь своими сотрудниками. Поддержите их участие во всероссийском конкурсе профессионального мастерства «Лучший по профессии». Главный приз – 1 000 000 рублей. Оставьте заявку и изучите подробности и сроки на сайте трудвсем.ру. Национальные проекты России. 0+.

0: Социальная реклама.
1: Мы не знаем твой плейлист, но сейчас ты услышишь, как звучит профессионалитет. Слышишь? Мы собрали все лучшее в профобразовании в одном плейлисте на yaprof.rf. Выбирай колледж, а лучшие работодатели уже ждут твоего выпуска. Профессионалитет. Ты в хорошей компании.

хан газот, кабала дойла, декала хилла чахуила, елс манинта тулаш милуш, маликаш гуна хадилуш, Ахмаду аль-Хадж, нахну бихаджати илейк.

0: Социальная реклама.
1: Хотите, чтобы ваш старшеклассник учился не для галочки, а для жизни? Профессионалитет поможет получить востребованную специальность и трудоустроиться. Лучшие работодатели уже ждут наших выпускников, которые умеют и думать, и делать. Выбирайте колледж на yaprof.rf. Профессионалитет. Ты в хорошей компании. Национальные проекты России. 0+.

0: Социальная реклама.
1: Докажи, что ты не просто успешный агроном, не просто отличный сварщик или талантливый повар. Ты мастер на миллион. Прими участие во всероссийском конкурсе профессионалов «Лучший по профессии» и выиграй 1 000 000 рублей за свое мастерство. Оставь заявку и изучи подробности и сроки на сайте trudvsem.ru. Национальные проекты России. 0+.